0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: Просто диджей на радио. Сорокин, это я. Привет-привет всем, кто на русском радио. Ну и, конечно, еще раз с праздником. 28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. По ночам беспокойным нашим душам не спится, забрала их навечно, крепко держит граница. Кажется так, пелась песня. А еще вот мне нравится такое. Пограничник — это зверь. Прогрызет любую дверь, разобьет кирпич лицом. Не шутите с погранцом. С праздником, дорогие пограничники. Здоровья, хорошего настроения, семейного благополучия, удачи в службе. Ну и, конечно, как здорово, что вы слушаете русское радио.

0: в этой жизни Юлианы Карауловой тоже были моменты, когда она была как в перекати-поле. Вчера Юлиана опубликовала в соцсетях архивное фото со своего последнего звонка. Показала, как выглядела в 11 классе. Знаете, такая фотография. Юлиана очень-очень юная, в легком желтом платье. И такая подпись «Последний звонок» был 20 лет назад. Кстати говоря, Караулова с семьей жила в Болгарии. Там же она училась в престижной школе. Однако родители певицы вынуждены были вернуться в Москву. И в 7 класс будущая звезда пришла в новый коллектив. А Юлиана Караулова рассказывала, что больше года над ней издевались одноклассники. По словам Юлианы, она была активной, жизнерадостной девочкой-цветочком, которую отказывались принимать. Юлиана не рассказывала родителям о травле в школе и просто терпела. Потом певица смогла подружиться с девочкой, которая пользовалась авторитетом в классе, и постепенно издевательства над артисткой прекратились. Ох, как понимаю Юлиану, как человек, который поменял три школы. Ох, как понимаю. Вот прям было бы о чем нам поговорить. Русское радио вместе с вами. Александр Панайотов в продолжении.
1: Мы погружались с ней так глубоко, так глубоко.

0: новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза гасом блестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио.

очень хочется лета. Ну, очень! Русское радио. И все будет хорошо.

0: Ну вот некоторые психологи так говорят: делай то, что нравится, а то, что не нравится, не делай. Звучит, конечно, заманчиво, однако мне кажется, что реальная жизнь, она сложнее, чем такая схема. Если делать то, что хочется, и не делать того, чего не хочется в жизни, вот если четко следовать этой логике, то, мне кажется, такая катавасия начнется в жизни. То есть, ну так, для того, чтобы жить так, нужно позволить себе жить таким образом. Ну, то есть обладать нужным уровнем финансового достатка, чтобы сказать: ну вот я не хочу работать на этой работе, и все, я встаю и ухожу. Не, так просто не получится. Так что, друзья, ну да, мы, конечно, будем стараться так жить, однако не всегда, наверное, следует четко прислушиваться к тому, что тебе транслируют психологи, иногда понимая, что это может быть просто такой хитрый популизм. Русское радио с вами, 3.43 в столице. Я Артем Сорокин, который не совсем согласен, а иногда и согласен. Например, согласен с тем, что у нас с вами впереди Виктория Дайнеко.
1: Что слушает страна? Любимая

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

общем, мир уже почти что открылся, в том смысле, что почти что пятница наступила, пока же у нас 28 мая, четверг на календаре, и в четверг даже кот смотрит на тебя с пониманием, да, дружище? Еще чуть-чуть, потерпи. А четверг — это день, когда ты начинаешь планировать, как проведешь выходные, но еще не готов признаться, что уже устал, что уже, ну, просто поскорей бы. Знаете, в четверг даже Wi-Fi работает медленнее, друзья. Он тоже ждет выходных, и вот я это чувствую. Wi-Fi стал работать медленнее сегодня. Всем хорошего четверга, пусть ваши планы на сегодня реализуются хотя бы на 60-70%, я уж молчу про 80 или 90, как реалист, ну хотя бы на 60%, все, что задумали, пусть сегодня сделается, а если рядом звучит русское радио, я уверен, что КПД будет только лучше. Стас Пьеха, Гузель Хасанова, прямо сейчас, в начале свежего музыкального часа, 4.07 в столице, всем большой привет и здорово, что мы вместе.

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: радио.
1: Мы так похожи, мурашками по коже. Пусть говорят, что все.

вот абсолютно точно говорят, если у вас болит голова, просто приложите ко лбу билет на море. Ну вот в продолжении песни группы «Блестящие» мы тоже ждем по части погоды пламя. Мы тоже ждем прекрасную летнюю погоду, а не то, что сейчас за окном у нас в столице. Смотрю градусы, плюс 7 у нас сейчас, сегодня слабый дождь. Ну, такое себе, где-то лето, тишина и нет ответа. И вода застыла в лейке, загораю в телогрейке, как в том стихотворении. А 4.28 столица Русской радио вместе с вами. Ну как насчет лучших песен? Не спать, не спать, не спать. А те, кто проснулся, привет.

0: На этой неделе номер третий. Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Что слушает страна?
2: Любимая на русском.
3: Она решила сдаться. Натанцеваться с ним.
0: Русское радио.
4: Но ведь она не твоя.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

отличная, превосходная по своей точности рифма от Ирины Дубцовой на русском радио. «Память, прекрати мне спамить». Это точно, у каждого из нас есть такие уголки ума, куда заглядывать, ну вот вообще не хочется. Если представить нашу память, знаете, друзья, в виде такого большого шкафа, 4 метра длиной, 2 метра высотой, ну какой-нибудь такая стенка советская, вот и много-много-много ящичков. Когда ты сам в эти ящички заглядываешь, это еще ладно, это еще хорошо. Ну, заглянул так, посмотрел, что там, какой там хлам лежит в этом ящике, и закрыл. А когда этот ящик сам настырно, постоянно открывается, это уже ненормально. И я предлагаю его как-то вообще, ну, не то чтобы гвоздями заколотить, но просто не обращать на него внимания. Если что-то вспоминается, вылазит, нет, не будем об этом думать, хорошо? Давайте думать только о приятном, тем более, что у нас через несколько дней лето, а здесь как раз хай-фай. Про лето!

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: Ну а сегодня, 28 мая, именины не у Алешенек, не у Алексеев, увы, Анастасия, Дмитрий, Макар, Пахом, именинники этого четверга, который у нас по столичному времени, по сути, только начинается. 5.07 в столице, очень раннее время. Впрочем, уверен, многие не спят, или работают, или куда-то едут по делам. И это, конечно, очень сложно в столь ранний час. Знаю по себе, хотелось бы спать, а надо не спать. И так вот просыпаешься иногда очень рано, садишься за руль, едешь, и в голове философские вопросы. Не работаешь? Жить не на что. Работаешь? Жить некогда. Вот оно, противоречие жизни, друзья. Но мы с вами и в этих обстоятельствах, уверен, справимся, уверен, найдем какие-то позитивные вибрации, сделаем все возможное, чтобы и поработать, и отдохнуть, и, конечно, насладиться музыкой на русском радио.

0: 5:20 по Москве. Ну, в общем, весенняя примета известна. Если чешется ладонь, возможно, на ней формируется линия любви. Тут, в общем, до конца весны осталось несколько дней. Если линия любви у вас пока не сформировалась, друзья, не страшно. Мы ее попросим, чтобы она продолжила формироваться в июне. В том смысле, что обязательно какая-то любовная, хорошая, добрая, приятная, долгосрочная история должна случиться у тех, кто пока одинок, кто пока не в паре. Это очень, наверное, самое важное, одно из самых важных, что может произойти вообще в жизни. Так что всем любви и, конечно, музыки на русском радио. Впереди Виктория Дайнеко, Джонни, Юлия Савичева и не только.
1: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.

0: любовь. Возьми мою любовь и получи в ответ стакан теплой воды с лимоном. Я тут прочитал, друзья, про какие-то основные моменты утреннего пробуждения Валерии. И вот что выяснил. Валерия старается просыпаться без будильника, начинать день, внимание, со стакана теплой воды с лимоном и умывания холодной водой. Конечно, делать короткую зарядку и настраиваться на позитив. Если день загружен, утренние ритуалы Валерии выполняются быстрее или частично пропускаются, ну, как и у всех нас. Я вот думаю, может быть, тоже начать по утрам теплую воду пить с лимоном, а то все чаями увлекаюсь, крепкими, черными, но это не совсем может быть правильно. И как-то стараюсь больше горячей водой умываться, нежели холодной. Ну вот как-то изнежил себя Артем Сорокин. Надо бы, да, надо бы закаляться. Тем более сегодня такой праздник серьезный, день пограничника. Все! С сегодняшнего дня лимон и вода, и, конечно же, холодная вода для умывания. Отчитаюсь через недельку, расскажу, как, чем все это закончилось. 5.41 в столице, впереди NU, а студио и не только. Всем проснувшимся большой привет.
1: Реклама на русском. 5 июня в 19.00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
2: Поскольку всем не угодишь, я даже пробовать не буду. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 4 9 9.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не пей.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: боимся, блин.
1: Артем Сорокин на русском радио.
2: Да уж, повеселимся, блин. Но, честно говоря, с утра пораньше хочется быть не на острие атаки, а в мягкости подушки и одеяла, в теплой шерстке кота, внутри махрового халата и любимых тапочек. Ну, какая там... Какое там острие атаки в 6 утра? Да бросьте. Ну и вообще, хочется быть не на острие атаки, а в стороне от рабочей заварухи, подальше от работы, желательно в роли наблюдателя. Впрочем, жизнь такова. Кого я тут обманываю? Надо ехать на работу, надо чего-то там делать, кому-то что-то там доказывать. Но настроения нету, мы тут на русском радио, конечно же, поможем создать это настроение с помощью музыки любимой. Через час здесь утреннее шоу «Русские перцы», пока же я, Артем Сорокин, и, конечно, чашка кофе, которая должна помочь. Так-то, знаете, на работу утром часто приходим не мы. Нами движет чашка кофе. Если бы не она, ничего бы не получилось.

Да уж, вот бы еще половинку часа поспать хотя бы, а не ехать на работу. 6:26 в столице, Русское радио, здесь Демиксер и Денис Клявер только что. А, кстати, по словам Дениса Клявера, он по природе сова, но старается вставать пораньше, чтобы эффективно использовать день. Если Денис не на гастролях, то главная мотивация для раннего подъема – отцовский долг. Ему нужно отвезти сына в школу. Денис отмечал, что даже если накануне он лег поздно, а утром хочется спать, мысль об этой обязанности, о том, чтобы отвезти сына в школу, помогает ему проснуться. Ну, попробуй не проснуться. Жена разбудит. Кроме этого, Денис подчеркивал, что старается соблюдать режим сна. Он спит не меньше 8 часов в сутки. Ну, это хорошо. Завидуем Денису. В частности, за его длинный сон. Но вот сейчас нам нужна какая-то такая песня для тех, кто, ну, вообще не выспался. Ну, вот просто не выспался. Пусть это будет Сергей Лазарев «Компасы». Да.

0: знать.
1: Реклама на русском.
2: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко, эко, эко.
3: Тот самый линолеум зайдет и вам.
4: Таркет. Респекты по всем параметрам.
5: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ. Петербургские сезоны. Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Софина, популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
8: Птицы вернулись с юга с магнитиками, улучшив тем самым магнитную обстановку. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

0: мимо Полина и Антон, то, пожалуй, ну, во-первых, персы бы опоздали на утренний эфир. Или надо было бы сидеть в ночь с пятницы на субботу, например. Во-вторых, героиня песни Анны Асти точно не плакала бы. А в-третьих, может быть, образовался после этого такой какой-то квартет перцев, а не трио. Такие вот фантазии посетили меня, Сорокина, в финале «Бессонной ночи». Все, друзья, готов уступить диджейское кресло утреннему шоу «Русские перцы». Пока, хорошего дня.
1: Артем Сорокин.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин в Казахстане с государственным визитом. Накануне в аэропорту российского лидера встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. В тот же день главы государств провели неофициальный дружеский обед в формате тет-а-тет. Сегодня пройдут полноформатные двусторонние переговоры. Об их значимости говорит внушительный состав российской делегации из более чем 30 человек. Это 9 министров, вице-премьер Алексей Аверчук, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сотрудники администрации президента, госкорпораций и крупных бизнес-структур. В Госдуме выступили против увеличения максимальной скорости на дорогах. В Комитете по транспорту заявили, что нынешние пороги уже достаточно высокие. На трассах первой категории можно легально разгоняться до 149 км в час. И подобных дорог в России становится все больше, заявили депутаты. Ранее МВД предложило увеличить разрешенную скорость движения по магистралям до 130 км в час, а на дорогах общего пользования до 90 км в час. Стоимость техосмотра автомобилей будет определяться по новым правилам. Изменения подготовила Федеральная антимонопольная служба. Ведомство хочет простимулировать участие операторов ТО в ценообразовании. Сейчас тарифы в основном индексируются решениями региональных властей в соответствии с инфляцией. Если же бизнес участвовать в расчете тарифов не захочет, ФАС предлагает установить минимально допустимую цену техосмотра, которая составит 1500 рублей за одну машину. Первое издание романа «Гарри Поттер и философский камень» продали на аукционе за 23 тысячи долларов. Книга Джоан Роулинг была опубликована в 1997 году и в то время стоила менее 7 долларов. Ее купила книжный обозреватель из Шотландии. Женщина так и не нашла времени, чтобы прочитать роман, и убрала его в коробку на чердаке. Через 30 лет во время уборки девушка нашла книгу, и издание сохранилось почти в идеальном состоянии. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Здравствуй, страна! Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив! На русском радио.
4: Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые! Привет, ненаглядный и потрясающий в нашем. Давайте просыпайтесь в этот дождливый московский день. У вас, наверное, солнышко, по крайней мере, мы на это очень сильно надеемся. Мы здесь главные, отвечаем за ваше хорошее настроение. Здесь Дим Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Это «Русский перс» на русском радио. Люди, привет!
5: Здравствуйте!
6: Доброе утро всем!
5: Знаете, я хочу процитировать Диану Гурцкая.
4: Цитируй.
5: Мы здесь, только не уходи.
4: Чё, да?
6: Все у нас впереди.
5: Да, а впереди у нас, во-первых, всем известный кое-кто появится.
4: А, точно, мы здесь, не ты здесь.
5: Мы здесь, мы втроем.
4: Да.
5: А перчонок гороскоп обязательно будет.
4: Так, что еще?
6: Игра против правил.
4: 10 тысяч рублей. Ну, ребятушки, ну что же вы прямо? Ну, как скрасить день? Баблом?
5: Как скрасить деньги?
4: Да, как скрасить деньги? Берешь и разукрашиваешь их с
6: торговым комплексом. Скрасить у нас их.
4: Скрасть. Ничего себе, как мы по одной букве буквально. Вот забуримышили-то.
5: Вот такая инструкция по применению утреннего шоу «Русский перс». Значит, просто садитесь, внимательно слушайте и не пропускайте самое важное.
4: А сейчас музыка для медитации.
6: Отлично. Доброе утро всем.
4: Вперед.
3: Главное утреннее шоу страны «Русские перцы». На русском радио.

0: Русском радио.
1: Хотите открыть бизнес?
2: Да. Да.
1: Я вам сейчас расскажу про новую бизнес-схему. Смотрите, в Узбекистане появился сервис для продажи БУ цветов. Так. И это не шутка, это настоящий сервис. Значит, идея в том, чтобы перепродать красивый букет, которым вы уже налюбовались, а для покупателей возможность такой получить шикарный букет цветов ниже рыночной стоимости. Работает это все в формате аукциона. Продавец платит около 200 рублей за публикацию, фотографирует букет, указывает свежесть, размер, цену и город. Потом лот проходит модерацию и улетает на торги. Идея внезапно выстрелила. В общем, 4 месяца работала платформа, 32 тысячи пользователей уже там есть, 1500 продавцов, общий оборот 4000 букетов. И самое смешное, что даже вот в таком сервисе у перекупов появились еще перекупы. То есть за один день букет может гастролировать по разным квартирам.
3: Я даже знаю этот день, 8 марта.
2: Ну, тут там не только 8 марта, тут, знаешь, там 1 сентября, одну прибавочку получить. А есть грустные дни. Вот там тоже цветов много, понимаете? И это, конечно...
1: Ну, мне кажется, у нас зашел бы этот сервис, потому что я очень часто вижу около мусорок в своем ЖК огромные просто букеты цветов.
2: Да потому
1: корзины.
2: Что не надо выкидывать, если люди тебе делают знаки внимания, понятно?
1: Я?
2: Да.
1: Я вообще не выкидываю ничего.
2: Да.
3: Поэтому у него полный дом вялых цветов, которые стоят еще с прошлого 8 марта.
2: Вялые цветы, спасибо.
0: Русские перцы на русском радио.

0: перцев.
1: Ну вот Маришка прям как знала сегодняшний гороскоп. Овны, сегодня лучше действовать быстро, не ждать, иначе рискуете упустить удачный момент.
2: Тельцы, кто-то оценит вашу надежность намного выше, чем вы думаете.
1: Вау.
3: Подождите, про близнецов вам расскажу. Близнецы, день подкинет вам повод для неожиданной гордости с собой.
1: Раки, внезапная встреча может изменить ваши планы на ближайшее время.
2: Львы, сегодня ваша уверенность особенно заразительна для окружающих.
3: Дева, вас ждет маленькое открытие, которое упростит жизнь.
1: Весы, не бойтесь менять свое мнение. Это сыграет вам только в плюс или в минус.
2: Скорпион, информация, которую вы получите сегодня, окажется очень полезной, но позже.
3: Стрельцы, отличный день для того, чтобы попробовать что-то непривычное.
1: Ну, козероги, ваше чувство меры поможет избежать лишних проблем.
2: Водолеи, совсем скоро случится момент, когда вам все станет понятно.
3: Рыбки, дорогие, вам завершаем. Сегодня лучше довериться первому впечатлению, оно не подведет.
4: Перченый гороскоп на русском радио. Русское радио в твоем мобильном.
5: Русское радио.
4: В любое время. В любом месте. Вместе.
6: На этой неделе. Номер третий. Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя.
7: Пусть он станет лидером.
6: Золотой граммофон на русском радио. Каждое воскресенье слушайте.

0: сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Реклама на русском.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
2: Подробнее на билайн.ру. 12+.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 12+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка» молочный в ассортименте 80-90 граммов, 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ. Петербургские сезоны. Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
10: Не откладывай ничего на завтра. Откладывай на послезавтра. Будет два свободных дня. Рекламная служба Русского радио 5.

0: на русском радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, сейчас я вам тут понарассказываю.
2: Ну давай, мы очень ждем.
1: Вы готовы, да? Присаживайтесь, пожалуйста.
2: Спасибо.
1: Присаживайтесь, значит, ребята, шахматный бокс. Известно ли вам такой вид спорта?
3: Нет.
1: Слушай, вообще нет.
2: Ну не, ну шахматы мы знаем.
3: И бокс знаем.
1: Как говорится, раз и ферзем в глаз, понимаете? Нет, я не про это. А новый вид развлечений у миллениалов – это лучший способ бороться с выгоранием, ну, чтобы не тлели. А, выглядит, значит, все именно так, как вы представили. Сначала бьем соперника, потом садимся с ним за досочку. Вот так. Ой. Вот.
3: А в джентльменах удачи

0: Раньше, да.
1: Раньше же было так, вот ты идешь, да, интеллигентно смотришь, по-любому в парке на одной скамейке играют в шахматы, на другой дерутся. Вот. А это все взяли просто и совместили, это нормально.
2: То есть ты все время думал, куда же присоединиться, к кому все-таки, к этим или к тем?
1: Нет, ну вот дядька меня учил играть в шахматы, но и после, когда я нечаянно вот так вот ходил к тем-то и тем, он все равно леща мне давал. То есть этот вид спорта изобрели еще, когда мне было 6. Понятно?
0: Это
1: понятно,
0: был все. Ты?
1: Хочешь, я научу играть тебя в шахматы?
0: Да я умею.
2: А меня, знаете, что меня интересует, знаете что, единственный момент. Как они в этих боксерских перчатках передвигают маленькие шахматные фигурки?
0: А может, они
2: это
0: тоже
2: неудобно.
0: По фигурке она улетела.
1: А мне нравятся вот эти гигантские шахматы, вот эти, которые...
0: Двигать надо.
2: В парках стоят.
1: В парках стоят. Я прям, стоишь, а рядом с тобой королева. Понимаешь?
2: Да.
1: Чувствуешь себя королем.
2: Самое главное, не ругайтесь матом в этот момент.
1: Почему? Шахом можно?
2: Потому что в общественных местах это запрещено. А вот нокауты нет.
1: Нокауты нет в общественных местах. Ребята, будьте в общественном месте, сделайте нокаут. Вот.
3: Русские перцы. На русском радио.

0: парни, конечно, когда думали, как назвать нам нашу игру «Всем известный кое-кто», да. Выбирали между двумя названиями «Интрижка» и вот «Всем известный кое-кто». «Интрижка» проиграла, к сожалению.
1: Что, куда, кому, почем?
0: Потому что там не «Интрижка», там «Интрижище».
1: Ага.
0: Гигантская интрига.
1: Загадушка.
0: Загадище.
1: А, да, действительно. Так, кстати, соседнее село называется.
2: Как наша встреча пройдет, потом уже
1: ребята,
2: посмотрим.
1: А поехали на отдых в Загадище.
2: Поехали.
0: Давайте.
1: Разведем костер.
2: Да, пожарим шашлыки.
1: И сразу, когда ты приезжаешь, мне санаторно-курортного типа, значит, да, Загадище, понимаешь, что отдых будет как-то не очень.
0: Или
1: кто-то тебе его подпортит, понимаешь?
2: Хорошо, что у нас игрушка называется «Всем известный кое-кто».
0: Загадища, на конце ща.
1: Всем известный кое-кто ща.
2: Ща будет.
1: Да.
0: Итак, пожалуйста.
1: Ща. Давай номер.
0: Звоните нам, пожалуйста. 8495-995-105,7. А вы пока в студию заводите вот этого человека. Или группу лиц. Я не знаю, что...
2: Проходите в
3: главное утреннее шоу страны. На русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. О кино, про кино и не только.
4: В пятницу в 11:30.
3: Афиша на русском радио. Что слушает страна?

0: Любимая на русском.
1: Уходи, если сможешь, стань опять одинокой.
2: Все будет хорошо.
3: В жизни так бывает, что любовь приходит вновь.
0: Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
7: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
9: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
13: С годами фото в паспорте все лучше и лучше. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: всем известный кое-кто.
1: Ой, дорогие друзья, что сейчас происходить-то будет? А, у нас тут красота-то какая. У нас тут просто прям праздник какой-то. Сейчас начнется. Всем известный кое-кто. Родные. Как-то становилась звезда, звездище. Просто, ну,
2: звездулечка.
1: Да, и позвонила тоже звезда, знаете ли. Оленька дозвонила за нас из Москвы. Оленька, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Привет.
1: Оленька, привет. А куда едете, что делаете?
4: На работу с мужем едем. Ребенок, а мы на работу.
1: Правильно.
3: Кем работаете, Олечка?
4: Я работаю HR-руководителем.
1: Ага.
4: Подбираю самые лучшие кадры.
1: Мы здесь!
3: Мы тут!
1: Мы здесь, Олечка!
2: А в какой сфере?
4: В энергетике.
1: А мы не здесь, Оль.
3: Мы вырабатываем энергию. Почему
1: Оля,
3: энергию,
1: которую вырабатываем, мне не надо рассказать.
2: Она не пригодится. Да. Оля, это вы, значит, отвечаете людям. К сожалению, вы нам не подходите.
3: Мы вам перезвоним в случае чего.
4: Ну, знаете, да, я так отвечаю, но я всегда даю обратную связь.
1: Да, обратную связь, это очень круто.
4: Да, обязательно. Ну, либо кассовый резерв беру людей.
1: Ну, а вы прям в лицо говорите.
4: Поэтому я ценю... Что я говорю? Ну, в лицо тоже, конечно. Я всегда говорю прямо.
1: Нормально. Открывайте. Простите, пожалуйста, я хотел бы узнать по поводу вакансии. Слушай, ну ты иди отсюда, а, правда. Ну, ничего ты не умеешь, ну, честно сказал. Все, уже не трать мое время.
2: Все, шутки в стороны.
4: Я очень люблю людей.
1: Да?
3: Сейчас проверим.
1: Иди отсюда, перед этим я тебя обниму и поцелую. Давай, все нормально.
2: Итак, Оля, три подсказки для вас будет сейчас об очень известном человеке. Может быть, это мужчина, женщина, а может быть, даже группа лиц. Ваша задача идентифицировать, кто это, и сказать нам имя.
1: Да, возможно, вариант из группы лиц собрали одного нормального человека.
3: Одно лицо.
1: Да, итак, подсказочка номер один.
3: Итак, будет с тобой в радости и в минуты слабости, будет без тебя грустить, если что не так, прости. Вот такая она, королева русского народного R&B.
2: Вторая подсказка. Спела хитовое послание всем звукорежиссерам о том, что звук как-то не очень. А потом сразу поздравила страну с Новым годом, нарисовав на снегу как бы рождественскую свечку. И для волшебного эффекта она предложила подуть на нее.
1: Подсказочка номер три. Совмещает в себе невероятную нежность и может послать любого далеко на гастроли, прямо со сцены. Вот именно за народность, простоту и открытость и любит Татьяну Эдуардовну Лепницкую. Только поет она под псевдонимом, конечно.
3: Итак, Олечка, кто же это?
4: Буду с тобой в радости. На-на-на-на-на. Конечно, это Бьянка.
3: Да! Вот так все просто оказалось для Ольги сегодня с утра.
1: Ничего себе.
2: Ничего.
1: Вот это вот HR, понимаешь?
3: Да, вот этот людик разбирается.
1: Супер HR просто.
3: Поздравляем вас, дорогая Олечка. Вы получаете классную фирменную колонку от Русского радио. Будет
1: для вашего мужа, который рядом сидит. Не, конечно, вам. Только вам. Только вам.
3: Я говорю, на работе слушать музыку.
1: На работе не надо слушать музыку, она серьезный человек, Полина. Ну что это такое? Она людей берет, а потом не берет, берет, потом не берет, берет, потом... Вы самое слабое звено, вы в энергетике не разбираете. Пошел вон отсюда! Вот, Оленька, любим, пока!
0: Всем известный кое-кто на Русском радио.
5: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: На Русском радио.
6: Наверное, был неправ я. Наверное, делал больно. Обида за обидой, за это все прости.

0: сейчас о погоде. Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду.
1: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Астана Кисаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Реклама на русском.
3: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: ЕС. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.

0: Открылся еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван Онтарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
3: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В правительстве заговорили о запрете экспорта не только бензина, но и дизельного и авиационного топлива. Этот вопрос рассматривался на совещании вице-премьера Александра Новака, однако окончательного решения пока нет, пишет «Известия». Дело в том, что цены растут, а с учетом полевых работ и начала турсезона растет и спрос. В некоторых центральных регионах страны уже есть сложности с отпуском топлива автомобилистам. Количество отмененных авиарейсов в этом году выросло в 4 раза. Задерживать вылеты стали вдвое чаще, сообщают страховщики. Это объясняет тем, что перевозчики начали активнее переделывать расписание и пытаются объединять рейсы при наличии широко фюзеляжных самолетов. Часть авиакомпаний говорит о росте издержек из-за простоя самолетов и необходимости господдержки, но в Минтрансе утверждают, что расходы из-за ограничений в аэропортах по плану «Ковер» не превышают 1% от трат перевозчиков. В Москве установят более 20 тысяч маленьких дорожных знаков. До конца года они появятся по 280 адресам. Больше всего в Восточном округе и на Западе. Малые знаки размещают на внутрирайонных улицах с небольшим количеством полос движения на участках с ограничением скорости до 60 км в час. Уменьшенные на треть меньше стандартных знаки в качестве пилотного проекта появились впервые в 2017 году в центре Москвы. Идея властей заключалась в том, чтобы снизить визуальный шум на улицах. Впоследствии были внесены изменения в ГОСТы и практика стала применяться в других городах. Российский космонавт Сергей Куть-Сверчков во время выхода в открытый космос показал табличку с надписью «Мама, я надел шапку». Трансляцию вел Роскосмос. Накануне Куть-Сверчков и Сергей Микаев установили на модуле «Звезда» аппаратуру по изучению солнечных вспышек. Это был первый выход в открытый космос по российской программе в этом году. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ну что, дорогие друзья, продолжаем делать зарядку. Вот у нас в студии, по крайней мере, здесь-то и происходит. Вот все, две минуточки, главное на главном здесь продолжается. Димка Морозов, Полинка Жукова, Антон Ильич Юрьев тоже тут. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Привет. Так, дорогие люди, которые пришли тут делать зарядку, вы что тут устроили?
1: Да.
3: Мы сейчас тоже присоединимся же.
1: Ни в коем случае.
2: Я бы встала в планку, постояла бы тоже.
3: А я бы встал в позу.
2: Какую еще?
1: Ну, пока повыпендриваетесь, а я пока продолжу тогда.
2: Продолжай, Антош.
1: Да, итак, ребята, второй час, он сложный самый.
2: Ладно,
1: понимаете?
2: Я просто смотрю на человека, который спортом занимается, и вспомнила то, что я занималась антиспортом, можно сказать. Хотя это тоже спорт, поедание шашлыка на выходные, да?
3: Конечно, там столько калорий тратится на это.
2: Правда?
3: Конечно.
2: Это же полезно?
1: Это очень полезно.
2: Вот, все, значит,
3: там
2: у меня
3: белок.
2: Совесть чиста. Белок, да.
1: Белок там, да. Вот, желток, цыпа, яйки.
3: Углеводы.
1: Углеводы.
2: Мы просто на выходные ходили с друзьями на шашлыки в Серебряный Бор в Москве.
3: Так.
2: Там, кстати, можно забронировать себе беседку, если что, и поджарить шашлыки.
3: Я знаю.
2: Легально.
1: На правах рекламы.
2: Не-не-не. Они пошли, значит, все к мангалу у меня друзья и оставили меня за старшую. Что за вопросы?
1: В смысле? А, ты имеешь в виду погреться у мангала очень жарко, поэтому все голые стоят? Ты на другие шашлыки ездишь, Дима.
3: Не, ну просто на точку обозначена.
1: Полина, ты нормально ездит,
2: вот
1: понимаешь?
2: Вот как мне продолжать свою историю.
1: А что это такое?
3: Ну, продолжи как-нибудь.
1: Знаменитые голые шашлыки Димы Морозова.
2: Давай, пусть будут...
3: Одетые.
2: Одетые, да.
3: Потому что все-таки, извините.
2: Они подошли, в общем, к мангалу, начали заниматься мясом.
1: И одежда сгорела.
2: А меня оставили за старшую стола, чтобы я все красиво разложила, скатерть застелила, чтобы на стол накрыла. Ну, я не успела этого сделать, моя скатерть улетела, понимаете? Ветер был.
1: И кто-то поднял ее и прикрылся.
2: Ну да, как мы поняли, там все вокруг были как бы не совсем, да?
1: Да.
2: В ваших фантазиях.
1: И тут подходит полицейский, тоже знаете ли.
2: А там, кстати, были полицейские на лошадях.
1: На лошадях? Хорошо.
2: В общем, я поймала эту скатерть уже практически у кромки воды, понимаете? Я спасла ситуацию, я супервумен, суперхеро.
1: Действительно, действительно.
2: И успела накрыть на стол, пока они занимались мясом, и даже не заподозрили, что что-то там могло случиться, в общем.
1: На выходных надо заниматься мясом, ты права, совершенно.
3: Да.
2: Представляете, какая ситуация? В общем, я считаю, что я героически спасла и вывезла всю эту ситуацию.
3: На себе практически.
2: Да, шашлык благодаря мне, в общем, случился в выходные.
1: Да, вот эти знаменитые огромные фуры, вывоз шашлыка. Звонить Полине, вот это вот.
3: Ну ладно, никто не оценил. Хорошо, давай у слушателей тоже спросим. Когда
2: давай.
3: Они героически тоже спасали ситуацию, но никто почему-то не оценил это, не дал вам никакую медальчику.
2: Да.
1: Ну или хотя бы одежду.
3: Да, пишите ваши истории в наших соцсетях, в комментариях под постом с темой дня, во всех соцсетях.
1: Да, если хотите, можете написать нам в личку, не знаю, позвонить нам, воспользоваться Почтой России, бандероль прислать.
3: Не звонить не надо, пишите лучше. Мы
2: 8...
3: не любим звонки.
2: 916-003-105-7. Я сделала вывод, я с вами на шашлыки не пойду.
1: Зря.
2: Они странные какие-то.
1: Зря. Это было бы шашлыки категории 46+, в моем случае.
2: Очень страшно.
0: На русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Итак, дорогие друзья, мы говорим, когда вы героически спасли ситуацию, но никто этого не оценил. Это наша сегодняшняя тема.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
3: Вот нам написал Александр. Говорит, что однажды потратил последние деньги, чтобы произвести впечатление на девушку на свидание. А она потом игнорила меня. А когда я пытался выяснить, вообще будем ли мы дальше гулять, она еще и наехала.
1: Ой, мне нравится это слово «будем дальше гулять». Гулять. Будешь со мной гулять, как в школе? Помните,
2: да.
1: Типа встречаться, гулять?
2: Да, давай, короче, гулять с тобой.
3: Ну, потому что, наверное, она не гулять хотела, а в ресторан.
1: Угу.
3: Или куда-нибудь еще.
2: А он что, последние деньги на хот-дог
3: мороженое
2: потратил?
3: Да.
2: Мороженку?
3: Ой, молодец. Игорь нам написал. Он помогал вешать кондиционер соседям. Они решили сэкономить на установке. Угу. И я, как человек-паук, ползал по стене.
1: Ой.
3: Рисковал жизнью. И никто не оценил моих усилий. Просто угостили щами. И все.
2: Ты че?
1: Просто угостили
2: щами?
3: Да.
2: Да я... Слушай, ну как тебе не стыдно? Я бы за щи, за борщ, я бы просто везде кондиционеры бы понавешал.
3: Антон,
2: понимаешь?
3: Еще не изобрели вот эти упоры для кондиционера, на которые ты бы мог спокойно встать.
2: А, Дима, слушай, можно я попрошу тебя сейчас подойти ко мне поближе? Знаешь для чего? Я тебя ударю.
3: Дашь мне щей.
2: А, да, по щам ты дашь. Ничего.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома. Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282. Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
4: Это Звезды транспорта. Примите доставку.
0: Звезды транспорта. Звоните 52-36-52. Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева 18, Кирова 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. За счастливое детство.
5: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни С. Технологичный, современный, мощный. Только в мае в Чанган Гермес выгода на покупку до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки. Скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании Гермес. Ждем вас по адресу Минеральные воды, автомобильная 19А. Реклама. ООО Гермес. Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Ознакомиться с подробными условиями кредитования можно на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Настоящая женщина при любых обстоятельствах делает вид, что именно этого она и хотела.
5: Рекламная служба русского
6: радио. Русские перцы на русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Сегодня слушаем ваши героические истории. Пишите их, пожалуйста, мы будем рассказывать на всю страну, какие вы крутые. Вот пишет нам Алексей: я тайком починил принтер, который все считали безнадежным. Коллеги обрадовались, что он сам вдруг заработал, и начали гадать, не вмешивался ли кто-то, или какие-то, может быть, высшие силы. Ну, мне, говорит Леша, даже никто спасибо не сказал. Теперь они все верят в офисного домового. Ну, слушайте, а почему, Леша, вы сами не сказали, что это вообще-то я починил?
2: Ну, просто когда все думали, там они собирались в 12 часов ночи, вот это вот по поводу офисного домового. Говорит, кто починил принтер? И тут вы в таком черном плаще, так дверь так... Это я! И свет такой сзади.
1: Замигал.
2: Вот, и все такие хором: да ты врешь! Вот, ужас. Обидно, кстати.
3: Ужасы нашего городка.
2: Обидно. Всегда, всегда оставляйте авторство. Вот, принтер починил я. С вас, с каждого по пирожку.
3: Ну, как бы да. Пусть все знают своих героев.
2: Конечно.
3: Виолетта написала, у нее вообще история, ну, многие, наверное, с этим столкнулись. Она говорит: я решилась на преображение. Похудела на 19 килограммов.
2: Вау.
3: И никто не оценил даже, а я себе во всем отказывала. Ела только брокколи, пила кефир. Но я рада, что сама себе стала нравиться.
1: Ну, как зовут девушку?
3: Виолетта.
2: Виолетта, брокколи с кефиром, вы просто вымойте.
3: Но она не одновременно, наверное.
1: Хотя, можно ее замешать.
2: Нет,
1: такой смузи.
3: Чтоб... Смузи из брокколи и кефира.
2: Вот от этого смузи похудеть можно очень быстро, минут через 5 сразу.
1: Да.
3: В общем, дорогие герои, если вас не оценили, напишите нам, пожалуйста, во все мессенджеры 8-916-003-105-7, мы уж точно оценим.
2: Мы оценим по курсу Центробанка.
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио! Реклама на русском.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
5: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на Danet.ru.
6: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
10: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
6: Подробно у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: У меня голова как аэропорт. Из нее постоянно что-то вылетает. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Расскажите нам, пожалуйста, свою историю по сегодняшней теме «Героический поступок», который вы совершили, но почему-то никто этого не оценил. Когда вы спасли ситуацию, но никто вам даже спасибо не сказал.
2: Вот Лёлечка нам пишет, что перед важной встречей она заметила ошибку в презентации босса и исправила ее за 5 минут до выступления. На встрече все хлопали, аплодировали шефу за безупречные цифры и идеальную презентацию. Он скромно улыбался, а я молчала. И мне было очень, честно говоря, обидно. Ну, а почему вы... Хотя нет, ну, боссу, конечно, тяжело говорить про ошибку, наверное, да? Что он допустил. Да. Ну,
1: это,
2: мало
1: может
2: ли...
1: быть, ваше последнее слово в этой конторе.
2: Да. Ну, дорогая Лёлечка, знаете, что вы, значит, круче, чем ваш босс.
3: Да, и он мог бы, кстати, и премию выписать.
2: Но
3: да.
2: Он же не знает.
3: Ну, почему?
2: Он не сказал, Лёля.
3: А, ну, смотри, вот здесь ты лоханулся, а вот тут я исправил.
2: Смотря какие отношения у тебя с руководителем. Может быть, ты можешь так сказать, а она нет.
3: Я могу, мне надоело падать с корпоративной лестницы.
1: Кстати, по поводу

0: принял. Наши мессенджеры и смски работают 8-916-003-105-7. Если вы не понимаете слово мессенджер, это вот Макс и все такое. Куда сообщение слать?
1: Да, и все такое работает.
2: Это что за мессенджер? Новый?
0: Это тоже. Все, это новый мессенджер, да.
3: Русские перцы. На русском радио.

0: ножек.
1: Новая песня на русском.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Нам это тоже очень нравится, нравится, нравится играть.
2: Да, и оценивать ваши героические вот эти вот старания.
1: Mm-hmm.
2: В нашей игре против правил. 10 тысяч рублей — это максимум, максимальная оценка, которую мы можем вам дать в ближайшее время. Поэтому, пожалуйста, звоните и играйте с нами.
1: Это прекрасная оценка, между прочим, за 40 секунд заработать 10 тысяч рублей.
3: Это вообще, это нереальная прибавка к вашей заработной плате, ребята.
2: Десятибальная шкала у нас такая, перечная. Звоните 8495-995-105-7. Игра против правил впереди.
3: Ждем.
0: На русском радио. Русские перцы. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
12: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
11: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
12: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
14: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
15: 5 июня в 19:00 Санкт-Петербург, Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры МЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
16: Сколько человек работает в нашей компании? Да примерно половина. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Деньги дают! Вам отдают, дорогие друзья, прямо сейчас. А почему? Потому что это игра против правил. До нас дозвонился Александр из Нижнего Новгорода. Саша, приветствуем.
2: Здравствуйте, Александр.
3: Привет, доброе утро, Русское радио.
1: Привет, Саня, привет.
2: Так, как там в Нижнем Новгороде сейчас дела? Мы просто собираемся к вам летом приехать в гости.
3: Приезжайте, пока дождик идет, прохладно.
1: А, нормально. Ну, мы в августе будем, там дождик, наверное, рассеется.
2: Высохнет, да.
1: Наверное.
3: Ну, вы приедете, конечно, будет солнце.
4: Спасибо.
1: А ты встречать нас будешь на вокзале, нет?
3: Ну, вы позвоните мне, номер у меня остался, встречу.
2: Ну, все, отлично,
1: договорились.
4: И в гости заглянем туда к вам.
2: Нам очень понравились ваши закаты и ваш классный парк с вековыми вот этими секвоями, или что у вас там растет.
1: А мне очень понравились закатки, которые там были.
2: И закрутки.
1: И закрутки.
3: Все делаем закатки и закрутки.
2: Вы-то где, на работе или где?
3: На работе.
4: Мне нравится то, что Саша очень легкий на подъем. Все, что хотите, все
1: вообще
4: сделаем.
1: Вообще без проблем. Он сейчас вот возьмет 10 тысяч, выиграет, да. Уволится, и все нормально.
2: Любой кипиш, как говорится. Саш, ответьте, пожалуйста, на 5 вопросов. Это уже за деньги. А на 5 вопросов неправильно, но логично, за 20 секунд. Ты получите 5 тысяч рублей от Антона, от Димы и от Полины.
3: Угу. Хорошо.
1: Ну, тогда
2: все, вперед. Время пошло.
4: Удачи вам.
3: Спасибо.
1: Где хранят крупу?
3: В кружке.
1: На каком языке мы сейчас с вами разговариваем?
3: На английском.
1: Что разносит письма по почтовым ящикам?
2: Кто?
3: Дворник.
1: А сколько было стульев в знаменитой книге Ильфа и Петрова?
3: 10.
1: Что брызгают на себя, чтобы вкусно пахнуть?
4: Ай, не успели, к сожалению. Ну, 4000 рублей у Александра!
3: Спасибо.
4: Это вам спасибо, вы так классно играете, вы такой позитивный человек. Хочется, чтобы вы всегда были улыбчивым, радостным и веселым.
1: Ой, Сань, иди обнимем, иди сюда.
3: Спасибо огромное.
2: Саш, ну до августа, пожалуйста, закрутите там что-нибудь нам, ладно? Огурчики, помидорчики. Мы приедем подегустировать.
1: Эх, отметьте, отметьте. Обнимаем, Сашенька.
4: Пока.
0: Игра против правил на Русском радио.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду.
1: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Астана Кисаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Реклама на русском.
3: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунда». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунда» – напиток, который объединяет.
5: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
6: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева, 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
9: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
10: Беспокоитесь за свою карму?
11: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
12: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
13: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстринвест, угол 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
14: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
15: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. СМИ сообщили, что в России усилились блокировки VPN и прокси, а пользователи массово жалуются на сбои и недоступность сервисов в Телеграме, а также на проблемы в работе VPN вне зависимости от региона и провайдера. Причиной могла стать новая уязвимость, которую обнаружил Роскомнадзор. Официально эти сообщения пока не комментировались. Оценки за поведение в школах будет ставить педагогический коллектив. Ее состав войдут, в частности, советники директора по воспитанию, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, а также педагоги-психологи и учителя-предметники. Об этом рассказала эксперт Минпросвещения Марина Конева. Кто будет ставить оценки детям в школах, где нет таких специалистов, она не уточнила. В этом году апробация системы проходит в 89 российских школах. Педагоги отмечают позитивные изменения. В Минздраве заявили, что россияне стали меньше пить. По итогам 2025 года среднее потребление алкоголя оказалось ниже прогнозов. Власти ожидали, что показатель упадет до 8,4 литра этанола на человека, но в реальности он снизился почти до 8 литров. Таким образом, удалось заранее превзойти цель, установленную министерством и на этот год. Согласно прогнозам Минздрава, уровень потребления алкоголя продолжит снижаться и в ближайшие годы упадет меньше 8 литров. По сравнению с 2010 годом он станет меньше в два раза. Россиян ждет самое загруженное по работе лето за последние 3 года. Будет максимальное число рабочих дней 65 при стандартной пятидневке. На отдых в этот год придется всего 27 дней. А в то время как в прошлом году рабочих дней летом было 63, в 2024 – 64. В Москве 9:02. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Но я все-таки счастлив, что наш героический поступок под названием «Пробуждение раньше 5 утра» оценивает вся страна. Потому что мы здесь с 7 часов, между прочим, и до 10 радуем вас по московскому времени. Антон Юрьев делает это.
1: Радовать.
0: Полиночка Жукова.
2: С огромным удовольствием делаю это.
0: И Дима Морозов. А все вместе это трио называется «Главное утреннее шоу страны». И все вместе
2: «Русские перцы».
0: Мы вас приветствуем и спасибо большое, что вы уже третий час вместе с нами. И огромнейшее спасибо вам за то, что вы пишете сообщения по сегодняшней теме. Когда вы героически спасали ситуацию, но никто этого не оценил.
2: Мы ждем ваши истории в наших мессенджерах по номеру телефона 8-916-003-105-7. Вот какие есть у вас приложения, туда и пишите. Мы все читаем.
1: Оценим вас вот, исключительно по достоинству. Все ваши поступки. Будем вас восхвалять. Понимаете?
0: Да. Не скромничайте, пожалуйста, пишите.
1: Да.
3: На русском радио.

0: и перцы на русском радио.
1: Когда же вы героически спасли ситуацию? Ну, никто почему-то этого не оценил. Расскажите нам, пожалуйста. Вот у нас здесь есть сообщение, что Екатерина, значит, в далекие 90-е спасла свою подругу от отчисления. Она провела, значит, подруга парня в комнату, в общагу. А вот Катенька его спрятала во время обхода. Дружим всю жизнь, но спасибо я так и не услышала.
2: Да.
1: Рисковала, между прочим, Катерина.
2: Да. Так бывает иногда. Вот от Машеньки еще сообщение пришло. Так, на летних каникулах отдыхали с подружкой на пляже и увидели, как мужчина крадет велосипед.
3: Ох ты!
2: Мы проследили за ним, позвонили в полицию, сообщили, где он находится, но никакой благодарности.
3: От кого? От полиции?
2: Да, от полиции.
1: Владельца велосипеда, например.
3: На самом деле, вы поступили правильно. От нас вам благодарность. А у мужчины как? Что, как он? Где он? 8 лет? 10?
2: Я не знаю, сколько там с конфискацией.
3: Или ему подарили велосипед для прогулок, но без седла.
2: Да, Катенька еще вот тут тоже написала в комментариях в нашем канале. В далекие 90-е спасла свою подругу от отчисления. Она провела парня в комнату, а я его спрятала во время обхода. Мы дружим всю жизнь, но спасибо я так и не услышала.
1: Димочка, ты забыл принять таблетки?
3: Не, мы хотели услышать это. Как бы я провела парня в свою комнату. Вот, а и спрятала его для своей подруги.
2: Да, должна быть вот так рассказана эта история.
3: Теперь это мой парень. Вот.
1: Я неправильно вам историю рассказала, да? Вы поэтому решили заново ее повторить.
2: Почему? Да.
1: Потому,
2: то есть это
1: я
2: должно
1: не знаю.
2: Быть в красках, Полин. Ну ты понимаешь, я привела.
3: Ты вогнал сейчас Полину в краску.
1: Я вообще не в красках, я в гневе.
2: А что, учись как надо у профессионалов.
3: Одного парня скрыли в общежитии или что?
1: Скрыли.
2: Ладно, быстренько.
3: Это петербургское общежитие
2: вот
3: знаменитое.
2: От Дениса, на самом деле, я хотел прочитать сообщение. Во дворе ребята решили сделать мурал на стене. Позвали художника, закупили краски. А он все это время таскал банки, держал лестницу, смешивал цвета как надо. В итоге все фоткались на фоне этой картины, хвалили художника. Ну и про Дениса сказали, ну вот он там чуть-чуть помогал.
1: Помазику.
2: Ага, он говорит, ничего себе, чуть-чуть. Ну ладно, зато стена теперь красивая.
3: Меня все-таки, вы знаете, не отпускает история про парня из петербургского общежития.
1: Да, ты как-то переменилась, Катерина.
3: А как-то по-другому, знаете ли,
2: мы потом третий раз прочитаем это сообщение попозже.
3: Ани Лорак наполовину мой. Вот.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Пекарня «Рагонсал» Ханова-Суабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
3: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
4: Кафе «Юг 34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг 34».
5: Счастье есть!
4: Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Если у вас правильная осанка, умные глаза и загадочная улыбка, значит, вы заметили, что вас фотографируют.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Героические поступки мы сегодня обсуждаем, которые почему-то никто не оценил. Вот Юля нам написала, отмечали день рождения сестры. Ей тогда исполнялось 6-7 лет. И вот выносят торт, поджигают свечи, все родственники что-то кричат, смеются. Сестренка чуть наклоняется над тортиком, и от свечи мгновенно вспыхивает ее косичка. И знаете, это какие-то доли секунды, но как в замедленном фильме. Я это замечаю, размахиваюсь и со всей силы хлопаю ладонью по кончику косы. Ну, огонь, тушу. Сестра успела только испугаться, коса не пострадала. И никто этого не заметил, только мама увидела, что я почему-то со всего размаху треснул сестренку. Да. А почему, так и не поняла.
2: Вы что, я обругали, что ли?
1: 35 лет прошло с тех пор, и до сих пор у них это вот семейный мем такой.
2: Я предлагаю повторить вам успех.
3: Не надо, вдруг Юлечки уже реакция не такая хорошая.
2: Не, ну просто...
1: Волосы жалко, растут уже дольше.
2: Да треснет просто, понимаете? Ну вам нужно в МЧС однозначно.
3: Юлька молодец.
2: Да.
3: Правда, героический поступок.
2: А торт-то вкусный был? Или вы уже как-то...
1: Ну, 35 лет прошло, Антон, кто помнит?
2: А что, он еще стоит, что ли, торт? Что?
1: Кто помнит, какого он был вкуса?
3: Да наверняка вкус. В детстве было все вкусно, все но вкусное. Это уже другая тема нашей
1: да.
3: программы.
2: Очень жаль. Что вам в детстве было вкуснее всего?
1: Этого Соловьевым бы, раз это, рассудите.
2: Нет, Соловьевым не это,
1: раз это, нет. Грув нам пишет. Несколько лет назад на море, куда вы все ездите отдыхать, в отеле внизу в ресторане повар забыл кастрюлю на плите. В 5 утра ко мне прибегает охранник, а я там был администратором отеля, не ресторана. Бежим туда, все в дым. Весь зал, пока приехала пожарка, пока пролезли туда, все выключили. Повезло, огня не было открытого. В итоге спасибо даже мне не сказали. Еще и повыгоняли в конце сезона. А охранник говорил, что так и будет.
3: Ай-яй-яй.
2: Кто пишет Грув?
1: Некто Грув.
2: Слушай, это после этого? Ну раз здесь не получилось, пою заниматься музыкой.
3: Да, видимо.
1: Всегда есть вариант, Антон.
2: Да.
0: Главное утреннее шоу страны. На русском радио. Реклама на русском.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
7: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-Банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
9: Национальный центр «Россия» – это место, где вы узнаете много нового. Ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия – все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru. 0+.
10: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –
12: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
14: Я ангел, честное слово. Просто на метле быстрее. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: сумочку, достали кольцо. Ее уже ждал экипаж. В общем, чтобы быстрее ускорить историю, в общем, она даже нашла пассажирку эту, списки запросила, значит, у командира, нашла ее, телефон, все, договорились с ней встретиться. Все, приходит женщина, а Олечка дает кольцо. Она говорит, да, давай, все, ага, и ушла. Развернулась и даже слово «спасибо» не сказала.
1: Но она была вот просто в шоке.
0: Ну почему?
2: Да не, ну это...
1: Ну, есть такие люди, которые только потом уже задним умом понимают, что они вот где-то не поблагодарили, где-то неправильно ответили.
0: Ну, нужно было, значит, Олечку найти как бортпроводника. Да, это сделать намного легче и проще.
2: И написать на имя авиакомпании, да, какую-то хвалебную оду. А вот та вот женщина, которая сказала, да зачем тебе это надо, поехали домой. Я так понимаю, теперь Олечка старшая бортпроводница, а та вот все, да.
0: Олечка, вы на самом деле настоящий герой. Побольше бы таких людей, кто действительно вот включается в процесс. Да. Вот эмпатия у вас есть к другим людям. А вот эти вот все буки-бяки, которые даже спасибо не могут
2: сказать. Если, Олечка, мы вот будем летать и встретим вас, да, то поверьте, мы, значит, и подлокотничек закроем, и шторку иллюминатора открыть дверь, и пристегнемся прям сразу же, и будем и рыбу, и мясо, и все, что будем вы предложите. Все.
1: Ну вот. И самое главное, Антон, что мы будем спокойны за свои, например, наушники, которые вечно выпадают из окна и падают тоже в эти щели.
2: Я помню, это такая акробатика была у нашей подруги Офелии. Господи.
1: Но теперь у нас есть знакомая Оля, которая все достанет.
2: Да, вот ваш наушник, вот ваше кольцо. Это не мое.
3: Русские перцы на русском радио.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Расскажите нам о своем геройском подвиге, когда его не оценили. У меня тоже такая была история. Однажды я решил спасти отношения друзей, вмешался в их конфликт, попытался помирить. Ну, что вы думаете? Они между собой, значит, помирились, а я теперь персона нон грата.
2: Слушай, а мы с Полиной хотели тебе признаться.
3: Да. Не знаем, как ты это воспримешь,
2: да,
3: конечно.
2: Да, но просто мы вот с Полинкой-то дружим.
1: Так.
2: Ты, конечно.
3: Ну, я с Димкой вообще тоже дружу.
1: А я персона теперь нон-грата у вас?
2: Слушай, на самом деле очень хорошая Дмитрий нон-грата. Можешь выступать под этим псевдонимом?
1: Нормально,
3: да
1: пойдет.
3: Да нет, да ладно вы, мы все дружим.
2: Все?
3: Да.
2: Ну не ладно, ну прям все-все прям. Ну
3: дружим,
2: что,
3: дружим.
2: Сериал «Друзья», просто,
3: да.
2: Понимаешь?
3: А можно еще сообщение прочитать?
1: Да, конечно.
3: А Алечка нам пишет, что 7 лет жила Аля с мужчиной. Угу. Все это время ездила к нему на дачу.
2: Так.
3: Она там убиралась,
2: так.
3: Стирала,
2: ага.
3: Готовила еду, занималась огородом.
2: Ага.
3: И это все в свои законные выходные. Затем ехала на работу. Круговая порука какая-то, благодарности ноль. Оказалось, по версии этого мужчины, что Аля все это делала ради денег.
2: Каких?
3: Которых не выпросить.
2: Прости, а какие деньги? То есть она все прополола, парник,
1: ну да,
2: поставила, убирала.
1: Удовольствие от этого получила.
2: Да, ради каких денег?
3: Ну, не знаю про удовольствие. Конечно, не написано.
2: Да, есть фотографии мужчины. Мы четко определим, получала ли она удовольствие прошедшие 7 лет на даче или нет.
3: Аль, пришлите фотку.
2: Замотайте его в гамак.
0: Русские перцы. На русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16:30 и 20:30. И в воскресенье в 11:30 и 19:30. Крылатые с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучий качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
11: Квартиру сниму на Суточно.ру.
12: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
15: богатстве? Столько условий.
16: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
17: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
18: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам.
15: Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры МЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
20: Мое первое и последнее занятие йогой закончилось выводом. Докторская колбаса никогда не свернется в краковскую. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9, код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Да, и спасибо никто не скажет. Слава богу, мы вот, нам эта участь не знакома. Нам спасибо, говорят огромное количество людей. Спасибо вам, что вы говорите спасибо нам. Вот такая тавтология.
2: Все все поняли.
1: Да, все-все поняли?
3: Ну, ты такой философ, тебя сложно не понять.
2: Ты такой себе философ.
1: Я такой себе философ. Философ так себе, знаете, да? Вот. А, ну что ж, ребята, у нас в студии появляется человек, для которого слово «пересадка» вот, ассоциируется только со станцией метро. Вот. А, место тысячи плов. Илья Крылов. Здравствуйте.
3: Привет.
1: Здравствуйте. Ну как вы? Что вы? Почему вы? А зачем вы? И для
2: ребята,
1: чего вы?
2: Привет.
1: Здравствуйте.
2: Привет, привет, привет. Здравствуйте, Антон. Ну как я рад тебя видеть. Боже. Полина. Димочка мой любимый.
1: Смотри,
2: мой любимый,
1: Полин,
2: дорогой.
1: Целую
2: тебя, обнимаю.
3: Ой, ну это вы потом
2: мой
3: давайте
2: прекрасный
3: эфира.
2: Коллега.
1: Ребятки, слушайте, а как
2: я вас
1: видео
2: люблю?
1: Сделаю и выложу потом,
2: давай,
1: как вы целуете. Понимаете, все коротко.
3: Рассказывай про свои героические поступки, так, когда ты спасал ситуацию, но никто этого не оценил.
2: Ребята, на самом деле, помощь в тишину. Угу. Понимаете, не надо об этом говорить. Была помощь, была поддержка.
4: Делай доброе дело, бросай в воду.
2: Доброе дело, да.
3: И
2: все было прекрасно у меня. Ага. Дружить со мной одно удовольствие. Враждовать не советую, да.
1: Дружить со мной одно
2: конечно,
1: удовольствие.
2: Конечно.
1: А не дружить другое удовольствие.
2: Другое удовольствие.
3: Не, ну давай, нам нужен пример. Мы такие вот абстрактные вещи
1: давай
3: не понимаем.
2: Слушай, ну в школе, например, я спас девочку, которая пошла со мной вот в компании. Мы все пошли гулять, ага, пошли мы в речку.
1: И не приставали?
2: Да. И, а собственно, она полезла и все глубже-глубже туда уходила. Ой. И я прям ее хоп и выловил в последний момент, спас.
4: Понимаете? Неужели не оценили это?
2: Да.
1: Ничего.
2: Оценили?
1: Себе.
2: Почему?
1: В школе есть твоя
2: грамоту
1: фотография?
2: Дали, грамоту? Медальку дали. Ну, правда, она такая шоколадная была, сладкая. Но я съел прям.
1: Девочка или медалька?
2: Нет. Девочка потом.
1: Ага, слушай, как, а девочка,
2: когда школьные
1: сказала?
2: Годы уже закончились.
1: Ты мой спаситель,
2: да,
1: вот это вот. Когда?
2: Сказала, да, и в щечку
3: поцеловала.
2: Ну, видишь,
3: оценили, да, все-таки,
2: оценили,
3: это хорошо.
2: Конечно, да.
1: Это тот единственный момент, когда еще в школе у Крылова могли стать волосы дыбом. Но, потому что тонет же, ребята, что творится-то не может быть. Но мне понравилось вот то, что Морозов ты сказал. Что там нужно в воду? Не понял, что вот...
4: Делать добро и бросать его в воду.
1: И главное, чтобы тебя потом никто не нашел, в частности, правоохранительные органы. Я понял тебя, да. Значит, мы пошли отдыхать, Крылова оставляем вам в подарок. Это Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Это «Русские перцы».

0: «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Улицы ждали, улицы ждали именно нас, именно нас.
3: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
1: Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
4: Это звезды транспорта. Примите доставку.
1: Звезды транспорта. Звоните 52 36 52.
5: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева 18, Кирова 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. За счастливое детство.
6: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадеева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Иногда достаточно одного момента, чтобы понять, это ваш автомобиль. Новый Tenet T7. Это гармония технологий, мощности и комфорта. Только в мае цена от 2 миллионов 439 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой. Цена указана с учетом действия маркетинговых программ. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года.
10: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
11: Увидел объявление. Мы починим все, что отремонтировал ваш муж. Посмеялась. Но телефончик записала.
12: Рекламная служба «Русского радио» во Владикавказе. 64 92 00.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Нижнем Новгороде из-за атаки беспилотников повреждено здание областного суда. Судебные процессы, запланированные на сегодня, перенесены. Даты заседаний будут опубликованы на сайте суда позднее. Над Нижегородской областью за ночь сбили несколько дронов, никто не пострадал. В общей сложности в течение ночи силы ПВО уничтожили 62 БПЛА над 6 российскими регионами. В Челябинске устраняют последствия мощного урагана, который обрушился на город накануне. Скорость ветра достигала 30 метров в секунду. Стихия разрушила десятки рекламных конструкций и щитов. Ураган срывал кровлю с жилых и административных зданий. По данным МЧС, ветер повалил 30 деревьев, повреждены 10 автомобилей. Коммунальные службы и оперативные бригады спасателей переведены в усиленный режим работы. Непогода ожидается в регионе и сегодня. Сегодня вступил в силу приказ МВД, утверждающий новые критерии оценки автошкол. Теперь эффективность учебных организаций будут измерять строгой статистикой. Доля учеников, сдавших теорию и практику с первого раза, и процентом несданных экзаменов от общего числа попыток. Помимо этого, был введен показатель аварийности. Количество ДТП с пострадавшими и погибшими по вине выпускников на 1000 начинающих водителей. Составлять рейтинг будут ежегодно до 15 февраля. Планете предрекли жаркую пятилетку. Новый глобальный прогноз подготовили Всемирная метеорологическая организация и Национальная метеорологическая служба Великобритании. Согласно их расчетам, в ближайшие 5 лет средние глобальные температуры на Земле сохранятся на рекордном уровне или около него. На конец этого года прогнозируется явление Эль-Ниньо – перегрев океанов, а значит, вырастет вероятность того, что 2027 станет годом, побившим все рекорды. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Где буду я, каждый из нас скажет и сегодня, и завтра, когда начнем строить планы на выходные. Главное заранее все продумать до мелочей, ничего не забыть, и тогда все обязательно получится. А тут до субботы, собственно, осталось вот день сегодня доработать, пятница уже. Так себе настроение, конечно, рабочее, больше расслабляет нас пятница, так что готовимся отдыхать. Все будет хорошо. Меня зовут Илья Крылов, и не один к вам приехал я на эфир. Белого кролика вам принес. Выпускаю эту милоту. Можете потрогать, погладить.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. В мае BLG X50+, в Гермес. От 2 219 990 рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Улица Автомобильная, 19. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года. BLG. Надежность в движении.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
1: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Большая распродажа мягкой мебели в «Артике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Артика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
4: Чем можно тронуть мое каменное сердце? Попробуйте граненым алмазом.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Ой, как категорично все это звучит, конечно. Не буду, не хочу, не вернусь сгоряча. Как наговорим мы с вами, а потом оттаем, успокоимся, выдохнем, страсти мордасти улягутся, и все опять будет как надо. Опять вернемся мы к каким-то делам, попробуем отыскать снова то, что мы когда-то потеряли, или кого-то, возможно, потеряли, и кто-то вот новую жену будет себе искать, а кто-то и мужа. Аня Семенович в своей песне ищет именно его.

Это прямо какая-то картинка из детства. Провинился ребенок, а его в темный угол в качестве наказания поставили. И вот он плачет в темноте, плачет, рыдает. А кто-то принципиально не плачет, улыбается, громко хохочет. Мол, а мне все равно, не боимся мы ничего и никого. И правильно, давайте не плакать, давайте улыбаться, давайте не наказывать, а наоборот поощрять. Собираемся всей семьей прямо сейчас на улицу запускать бумажного змея.

0: На этой неделе номер третий. Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Постфон станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Аутебанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
10: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Займы на любые цели в приложении «Корона».

0: Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
6: Я умею готовить. Я очень вкусно режу колбасу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Верить или нет?
1: Ну что, в конце концов, за вопрос таки, а? Ну, конечно, верить людям. Верить и на добро добром отвечать. Все зеркально. К нам хорошо, и мы с чем-то хорошим. Поддержать, посоветовать. Это же всегда приятно, когда ты видишь плоды своей помощи. Так что наполняем мир хорошими делами дальше. Ну, а Русское радио наполняет ваш четверг отличным настроением весенним. Кто бы вы ни были, ну, в плане профессий. С нами работать вам одно удовольствие. Я Илья Крылов. На это очень надеюсь.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – частная школа «Топ IT». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду.
2: Идет набор в частную школу ТОП IT на Астана Кисаева. IT, сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
3: Реклама на русском.
4: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Грант», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». 34.
9: Счастье есть.
8: Джанаева 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
11: Ждали улицы, ждали именно нас, именно нас.
12: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
13: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
14: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Астане проходят российско-казахстанские переговоры. С официальным визитом там находится Владимир Путин. Президент уже прибыл во Дворец независимости, где его встретил Касым Жомарт Токаев. Сами переговоры проходят за закрытыми дверями. После официальной части лидеры выйдут к прессе. В планах также подписание документов. А уже вечером Путин примет участие в работе Евразийского экономического форума. Депутаты предложили гарантировать трудоустройство выпускникам-бюджетникам. С инициативой они обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Парламентарии полагают, что не менее 75% бюджетных мест по программам среднего профессионального и высшего образования должны быть обеспечены гарантиями трудоустройства со стороны работодателей. Для этого предлагается активнее использовать механизм целевого обучения и связать распределение бюджетных мест с реальной потребностью рынка труда. При этом за поиск работодателей должны отвечать региональные власти и руководители вузов и колледж. Минздрав разрабатывает механизм продажи рецептурных лекарств только при наличии электронных рецептов. Это позволит контролировать продажи через систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Если законопроект примут, приобрести лекарства по бумажному рецепту будет невозможно. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям сезона 2026-27. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, в документах нет достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Теперь Международная федерация хоккея должна собрать руководящий орган и принять решение по допуску России. В эти дни в Швейцарии проходит чемпионат мира по хоккею. Сегодня стартует четвертьфинал. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Далее хиты на русском и Илья Крылов.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Илья Крылов.
2: До чемпионата мира по хоккею я, конечно, не дорос, но в детстве, вы знаете, и в хоккей зимой на пруду с ребятами любил поиграть, и летом в футбол, и всегда меня ставили на ворота. Ну, ясное дело, понятно, большой, мимо меня ни одна шайба или мяч не пролетят. Все поймаю, отобью, а иногда и сам умудрялся гол из своих ворот, ворота соперников забить. Так что, наверное, боевой характер во взрослую жизнь у меня вот именно оттуда перешел. Всем большой привет, спасибо, что вы со мной. На русском, и сейчас у нас будет такая красивая песня. Называется она «Намек на нас». Давайте слушать «Мота».

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.

0: открылся еще один новый магазин «Homebay». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homebay» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homebay».
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО «СЗ-21ЮСИ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
5: Познакомлюсь с мужчиной. Желательно без привычек. Свои превью.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

как празднично звучат эти слова. Это песня накануне Дня защиты детей, который мы 1 июня будем отмечать. Цепляют, да, вот эти вот словечки малыша про то, что жить надо вечно, любить. Да, устами младенца глаголит истина. И мы верим, конечно же, этой детской искренности, непосредственности. Куда потом только все это улетучивается, когда мы с вами вырастаем и сами начинаем кому-то не верить. И нам говорят: «Я тебе не верю».

Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. Крылатое с Довлатовой на русском радио.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: русском радио Илья Крылов.
1: «Ты не верь слезам» пел Шура на русском. Если наигранные они слезы эти, да, зачем им верить? Ну, а когда это максимально искренне, честно, поверить таким слезам можно и нужно. После них, как правило, человеку легче становится. А когда с тобой еще и поговорили хорошенько по душам и просто так пришли поддержать, приобнять, вообще хорошо.

0: каждую пятницу за час до полуночи.
1: «Русский старт» с Максимом Приваловым. Музыка будущего.
0: Завтра в гостях Настя Гладилина. В 23.00.
2: Слушайте «Русский старт» на русском.
0: Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов».

0: Ангелов. Любовь в каждой рыбке.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: «Русское радио» представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
12: 12+. А что, если компьютер, который все время спрашивает, вы не робот, просто ищет свою маму? Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

не забудем никогда. Счастливые дни, бессонные ночи. Все это врезается в память навсегда, согласитесь. Когда летом все это где-то с нами происходит, особенно на отдыхе, когда улетаем далеко-далеко в какие-то жаркие страны со своей половинкой. Там все так чудесно у нас, просто прекрасно, сказка. Жалко, правда, что она когда-нибудь, сказка, закончится, потому что, как ни крути, а часики-то идут, часики тикают. В Москве уже, кстати, 11:47. Меня зовут Илья Крылов, и дальше у нас на Русском радио группа «Студио».

все дома.

0: Реклама на русском.
1: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадеева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады «Отца». Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. «Отца» восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. «Отца».
5: Летний кинотеатр.
6: Уличные камины во дворе.
5: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
6: Звоните 77-33-00.
5: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
7: Я, как идеальная женщина, точно знаю, когда нужно промолчать. Знаю, но не молчу.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Министерство образования и науки Северной Осетии предупреждает о мошеннических схемах, связанных с ЕГЭ и ОГЭ. В интернете появляются сайты и группы, где предлагают якобы ответы на экзамены и помощь при их сдаче. На деле такие ссылки могут вести к установке вредоносных программ, краже личных данных и денег. Ведомстве напоминают, что экзаменационные материалы строго защищены и недоступны заранее. Жителям республики рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать персональные данные. Северная Осетия вошла в число регионов-лидеров по приросту бизнеса в России за год. К такому выводу пришли банковские аналитики. В республике число юридических лиц увеличилось более чем на 3%. Также динамика зафиксирована в Калмыкии и Кабардино-Балкарии. Среди индивидуальных предпринимателей увеличение отмечено в Дагестане и республике Мариэл. При этом основная часть бизнеса по стране традиционно сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге. Более 70 мероприятий в рамках всероссийской акции «Вода России» пройдет в Северной Осетии в этом году. Как сообщает Минприроды Республики, основное внимание уделят местам массового летнего отдыха. Найти ближайшую акцию или организовать собственный субботник можно на сайте берегдобрыхдел.рф. В министерстве отметили, что участникам предоставят необходимый инвентарь. Мероприятия проводят в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Сегодня день пограничника. Главное управление пограничной охраны было создано в 1918 году. 32 года назад День пограничных войск был официально утвержден правительством России. Глава Северной Осетии Сергей Миняйло поздравил всех причастных к празднику. Он пожелал крепкого здоровья, успехов в непростом деле и благополучия в семье. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском.

Если долго мучиться, что-нибудь получится. Иногда и не что-нибудь, а вершина мастерства, когда ты все умения свои прикладываешь к этому, силы, творческие методы, и уже сам себе потом говоришь: а я в этом, собственно, и не так уж и плох, а у меня все получилось. Кто молодец? Я молодец. Вот себе сейчас это скажите, если на работе все у вас хорошо получается. Ну, а русское радио просто так вам подыграет и подпоет, чтобы настроение в этот день стало еще у вас лучше. Меня зовут Илья Крылов, улыбаюсь вместе с вами.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
6: Это звезды транспорта. Примите доставку.
5: Звезды транспорта. Звоните 52-36-52.
7: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
8: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21. Невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
9: «Сайбер Икс» на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
10: Все для уверенной победы.
9: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой трое. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
11: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
12: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
13: Про свой возраст могу сказать, что принца на белом коне уже не жду. Но к цокоту копыт прислушиваюсь.
14: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: там завтра, например, в пятницу, когда мы начнем объявлять итоги голосования в хит-параде «Золотой граммофон». Так что давайте не ждать и за песню любимых исполнителей голосовать на сайте rusradio.ru. Кстати, это композиция Мари Краймбрери. Сейчас на втором месте, и скоро узнаем, удержится ли певица там или вообще станет лидером граммофона. Все зависит только от вас, вашей поддержки. Так что забегаем на сайт Русского радио и полетели дальше.
1: Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру 12+.
6: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
8: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Займы на любые цели в приложении «Корона».
9: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Внедорожник – это автомобиль, который способен застрять там, куда другой автомобиль просто не доедет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
12: Если хочешь танцевать.

0: и маленькая синица может быть важнее крупного журавля, когда в ней все то, что ты любишь, ценишь и никому свою любимую синичку не отдашь, крепко держишь в руках. А журавли, журавли пусть дальше в небе летают, будем просто смотреть на них и любоваться. Ну а на русском слушать будем музыку абсолютно разного полета и начала нулевых, и двадцатых, ну а сейчас вообще свежак, как в таких случаях говорят. Делайте громче.
1: Новая песня на русском.
2: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза гасом листа.
3: Всем привет! Я Дима Билан.
4: И я Анна Асти.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
1: Русское радио.

Назад в будущее на русском радио. Интересно было бы из будущего посмотреть на день сегодняшний, на нас таких, какие мы с вами сейчас есть. Над какими-то вещами мы точно бы посмеялись, чему-то удивились, ну а что-то в будущее бы с собой обязательно забрали. Например, следующий хит, который вышел в свет в 2003 году, но и сейчас, вы знаете, звучит очень модно, и красоты своей, я думаю, не потеряет еще лет через 20-30. Но поживем-проверим.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! И мамонтенка, вот мамонтенка, Светочка хотела бы распиарить.
3: Можно придумать какое-нибудь приложение для мам, которые будут, например, следить за своими детьми. А вот...
2: Подожди, давай наоборот сделаем. Давай, так. Значит, у ребенка будет приложение, угу, в котором он будет следить за своей мамой.
3: Или так, давай, да, потому что мы за детьми
2: это
3: следим.
2: Чтобы она точно не потерялась, да.
3: Еще только главное папе доступ туда закрыть.
2: Не давать, да.
4: Почему?
3: Ну, знаете ли, это уже другая история, другой мультик.
2: Это другое приложение.
4: Это далеко не мультик, это хоррор.
2: Это VIP-подписка.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом

0: месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Радио «Большой страны». С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
9: Угадайте город по описанию
10: и выиграйте приз для автопутешествия.
11: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
12: Подробности на русрадио.ру. 12+.
13: Сижу, ем торт, и вдруг вспоминаю, я же сладкое не ем. Деваться некуда, пришлось посолить. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
14: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень

Ох, боярыня Ханна, красотою лепа, червлена губами, бравми союзно. Слушайте, ну как здесь не вспомнить слова царя из Ивана Васильевича? Да, русская красавица всех вокруг красотой своей затмит, и в тени ее только лишь постоять и, собственно, отдышаться. А дальше она будет сиять и радовать собой. Всем красавицам, кто сейчас со мной на русском, привет. Илья Крылов у микрофона. Девчонки-красавицы, пусть ваши парни носят вас на руках и звонят без конца, не оставляют без внимания, особенно когда они от вас далеко.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: Ждали улицы, ждали именно нас, именно нас.
4: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
6: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хонда». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хонда» – напиток, который объединяет.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Женщина бывает не права только в двух случаях. Но в каких, никто не знает.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев подписали соглашение о строительстве первой АЭС в Казахстане и декларацию о 7 основах стратегического союзничества двух стран. Российский президент находится в Казахстане с государственным визитом. По итогам переговоров было отмечено, что страны практически все расчеты проводят в национальных валютах, что защищает взаимную торговлю от внешнего влияния. Также важно, что в Казахстане широко используется русский язык, сказал Владимир Путин. Россияне сокращают траты на отдых внутри страны. Спрос на авторские туры стоимостью от 150 до 350 тысяч рублей на человека просел на 50-70%, пишет газета «Коммерсант». Отдыхающие предпочитают самый бюджетный отдых. Отели в Сочи могут снизить цены во второй половине лета из-за недостаточной загрузки, прогнозируют участники отрасли. Однако есть и растущие направления. Это, например, Крым и Анапа. По данным Российского союза туриндустрии, спрос на летний отдых внутри страны снизился примерно на 5% год к году. Завтра в Национальном центре России состоится встреча клуба «Чтобы почитать». Приглашенные эксперты в формате литературных дебатов выясняют, в чем секрет популярности и актуальности писателей в России. На завтрашней встрече гости обсудят творчество двух мастеров русской литературы – Федора Достоевского и Михаила Булгакова. В числе экспертов – литературовед Евгений Жаринов. Начало встречи в 19 часов, посещение бесплатное, необходима регистрация на сайте russia.ru. Летом в Шанхае откроется необычное учебное учреждение – тренировочный центр для роботов. Первоклассниками станут более сотни роботов от разных компаний. Гуманоидов подготовят к работе в сферах промышленности, медицины, сельского хозяйства и не только. По замыслу авторов проекта ученикам предстоит освоить 45 базовых навыков. Вернусь буквально через час, а далее в эфире Илья Крылов и любимые песни на русском.
0: Новости, новости на русском. На русском радио. Илья Крылов.
2: Робот, робот, ты же был человеком. Пророческие слова песни, конечно, роботы в людей превращаются. И вот уже маленькие роботы в школу для роботов пойдут. Потом высшее учебное заведение, выучатся там как следует. А потом вот к нам на работу придут они и скажут: ну что, люди, идите домой. Мы думаем быстрее и объемнее вас, бегаем быстрее вас, поднимаем такие тяжести, что вам и во сне даже не снилось. Да уж, будущее близко. Ну и ладно, пусть роботы поработают за нас, а мы с вами будем бесконечно отдыхать, тогда летать, путешествовать то туда, то сюда, выше облаков.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
3: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева 18, Кирова 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. За счастливое детство.
5: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-телеком. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-телеком. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.

0: открылся еще один новый магазин «Homebay». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homebay» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homebay».
2: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Деньги не портят мужчин, пока есть женщины, снимающие эту порчу.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 90.
6: Русское радио.

Навстречу солнцу, навстречу ветру, навстречу теплу, навстречу лету. Идем мы с вами, и путь все короче и короче до этой встречи. Последние майские денечки, а в понедельник следующий уже наступит первый день календарного лета. Надеюсь, и этот день, 1 июня, будет теплым и солнечным, и потом и все остальное лето таким же. Итак, вот до осени мы, Русское радио, это лето с вами проведем, и каждый день мы будем вместе.

0: Реклама на русском.
1: От Калининграда до Чукотки, от Северного Урала до Кавказских гор. Наша страна восхищает и вдохновляет. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, участвуй сам, расскажи друзьям, а можно и всей семьей. Вместе открывать родные просторы интереснее. С мая по август 2026 года попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Стань частью большого приключения. Победители финалистов ждут уникальное путешествие по России. Знать, любить, гордиться. Твое «Больше, чем путешествие» начинается здесь. Подробные условия и регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
5: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
4: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
5: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
6: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
8: Платформы, рынок, технологии.
7: Монетизация.
8: Цены, процедуры, практические инсайты.
7: Нейросети на практике.
8: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
7: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
8: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
7: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
8: Без возрастных ограничений.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Мой муж! Уникальный человек. Все мои платья для него одинаковые, а все отвертки разные. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Значит, хорошо время провели, повеселились. Если после вечеринки друзья говорят нам: а это ты помнишь, а вот это как? И это ты не помнишь? Нет, это все не помню я. А иногда, вы знаете, мы просто притворяемся. Да, все прекрасно помним в деталях. Интересно же понаблюдать за тем, что якобы ты не помнишь, а это все обрастает и обрастает какими-то новыми подробностями, пикантными. А ты знаешь, что этого же не было. Ну, фантазия людей – дело такое.
1: На русском радио Илья Крылов.

нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

Нравится вам другая блестящих? Ну, поэтому играет эта песня на русском радио. По-другому у нас никак. Все только для вас. Дальше из такого любимого будет хит «Иванушек, беги». Самая счастливая песня Григория Лепса. Ну, а прямо сейчас Мари Краймбрери. «Иначе все это зря». Мы с вами вместе. Это не зря. Наслаждаемся прекрасным днем.

0: номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги. Национальные проекты России. 0+.
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
9: Квартиру

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+. Моя речь бывает блестящей, а бывает с матовым покрытием. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: песня на русском. Память, прекрати мне спать,
1: виноваты сами. Всем привет, это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.

меня вот от моей эфирной смены. Сегодня остался буквально еще один час, и все, домой полечу. Но какой будет этот час, друзья? Стол заказов. Я с удовольствием, Крылов Илья, проведу его, принимая все ваши приветы и поздравления в ваших городах. Мои прекрасные коллеги проведут свои столы заказов. Всем регионам привет. Пишите на Русское радио. Все контакты есть у нас на нашем сайте rosradio.ru.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный торт. Ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34».
3: Счастье есть!
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
6: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
7: Среди сотен кроссоверов ищите свой. Остановитесь на Чанган Юни С. Технологичный, современный, мощный. Только в мае в Чанган Гермес выгода на покупку до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки. Скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании Гермес. Ждем вас по адресу Минеральные воды, автомобильная 19А. Реклама. ООО Гермес. Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Ознакомиться с подробными условиями кредитования можно на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года.
8: Квартиры под ключ во Владикавказе в новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
9: Большая распродажа мягкой мебели в «Арктике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
10: Ученые наконец выяснили, чего хочет женщина. Но она уже передумала.
11: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Новости на русском.
1: Во Владикавказе 14 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Министерство образования и науки Северной Осетии предупреждает о мошеннических схемах, связанных с ЕГЭ и ОГЭ. В интернете появляются сайты и группы, где предлагают якобы ответы на экзамены и помощь при их сдаче. На деле такие ссылки могут вести к установке вредоносных программ, краже личных данных и денег. Ведомстве напоминают, что экзаменационные материалы строго защищены и недоступны заранее. Жителям республики рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать персональные данные. Северная Осетия вошла в число регионов-лидеров по приросту бизнеса в России за год. К такому выводу пришли банковские аналитики. В республике число юридических лиц увеличилось более чем на 3%. Также динамика зафиксирована в Калмыкии и Кабардино-Балкарии. Среди индивидуальных предпринимателей увеличение отмечено в Дагестане и республике Мариэл. При этом основная часть бизнеса по стране традиционно сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге. Более 70 мероприятий в рамках всероссийской акции «Вода России» пройдет в Северной Осетии в этом году. Как сообщает Минприроды Республики, основное внимание уделят местам массового летнего отдыха. Найти ближайшую акцию или организовать собственный субботник можно на сайте берегдобрыхдел.рф. В министерстве отметили, что участникам предоставят необходимый инвентарь. Мероприятия проводят в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Сегодня день пограничника. Главное управление пограничной охраны было создано в 1918 году. 32 года назад День пограничных войск был официально утвержден правительством России. Глава Северной Осетии Сергей Миняйло поздравил всех причастных к празднику. Он пожелал крепкого здоровья, успехов в непростом деле и благополучия в семье. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: 2:02 во Владикавказе. Всем доброго дня и приветище. Огромнейший. Начинаем стол заказов. Добро пожаловать в этот час. Вместе его проведем. Напомню, как поучаствовать. 53-46-46 наш номер в студии. Для сообщений в мессенджеры пишите 8-9-8-8-877-107-9. Подписывайтесь, не забывайте. Меня зовут Георгий Саламов. Желаю всем хорошего четверга. Такой у нас день недели. Сегодня 28 мая на календаре. О дате тоже поговорим, пока дискотека «Авария». Погнали. Погнали.

Татьяна Крутукова с песней «Алешенька». Чуть ранее дискотека «Авария диско Суперстар». 14:09 во Владикавказе. Здравствуйте, Русское радио. Передай привет всему нашему любимому городу. С наступающим летом хочется поздравить. Ну и всем удачной сессии, кто учится. Моей сестре Залине большой-большой привет и удачной сдачи, пишет Кристина. Так, Русское радио, здравствуйте. Всей Архонке привет, сестре Светлане во Владикавказ и слушателям Русского радио. Заранее спасибо, Лариса. И вам всегда пожалуйста. Будем продолжать с музыкой. Впереди Артур Пирожков с Хабибом, Нюша, прямо сейчас Дима Билан. 8988 877 107 9. Пишите на мессенджеры.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
3: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева, 18, Кирова, 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. За счастливое детство.
4: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно. Анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77 0303.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
3: Женщина порой не знает, чего ей не хватает, пока подруга не похвастается.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
5: Стол заказов Русского радио.
6: 14 часов и 26 минут в столице Северной Осетии. Стол заказов Русского радио продолжает свою работу. Четверг, 28 мая на календаре. Сегодня у нас день пограничника. Всех причастных поздравляем. День пофигиста, день рождения майонеза, день любимой части тела, день брюнеток, Международный день защиты женского здоровья, Всемирный день борьбы с голодом, день лепестковой вьюги, Всемирный день питания, Всемирный день собак смешанных пород, день специалиста негабаритных грузоперевозок, Всемирный день красного волка, день международной амнистии, день специалиста по поисковой оптимизации. Вот такие сегодня у нас праздники. Ну и всех именинников также поздравляем. 28 мая родились Ян Флеминг, Андрей Панин, Екатерина Гордеева, Мария Миронова, Алексей Немов. Вот такие у нас именинники сегодня. Вы также пишите, поздравляйте. Ну, а мы с музыкой продолжим. Юлия Савичева в ближайшее время. Артик, Асти и Мод. Ну и прямо сейчас группа Добро. Это «Стол заказов». Движемся дальше.
7: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это...

0: лимонады «Асса». Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. «Асса».
1: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансы. Возможности и риски.
2: Улицы ждали именно нас, именно
3: это
2: нас.
3: Лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
4: Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
5: Это звезды транспорта. Примите доставку.
4: Звезды транспорта. Звоните 52 36 52.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: Беспокоитесь за свою карму?
8: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
9: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
10: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
11: Подробности по телефону звездочка 1820.
12: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Весту, Гранату 12-651-078-381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
14: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Антарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
15: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
16: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
17: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
18: 14 часов и 53 минуты во Владикавказе. Наш музыкальный час завершается. Ну и, конечно же, всем слушателям хорошего дня. Слушайте Русское радио, будьте с нами. В 19 часов вечерний стол заказов. Ну а я, Георгий Саламов, прощаюсь с вами до новой встречи. До завтра. Всем пока.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Россия ограничила ввоз плодово-овощной продукции из Армении. Под запрет попали свежие томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубника. Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия, говорится в сообщении Россельхознадзора. Все это на фоне планов Армении вступить в Евросоюз. Также Москва направила Еревану письмо, где пригрозила проблемами с поставками нефти и газа. Минцифры планирует в ближайшее время представить третий пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством. Об этом заявил замглавы ведомства Иван Лебедев. Среди предложений – обязать мобильных операторов продавать сим-карты только с нулевым балансом, а также проводить биометрическую идентификацию абонента при каждом заключении договора через интернет. Еще будет лимит в 20 симок на человека. Кроме этого, предлагается ввести уголовную и административную ответственность за использование технологий искусственного интеллекта в преступных целях. В России предложили установить единый минимальный уровень зарплаты для медработников. Законопроект уже внесен в Госдуму, пишет парламентская газета. Согласно инициативе, за полностью отработанный месяц медик должен получать не меньше полутора средних зарплат в своем регионе. Авторы документа считают, что это поможет сократить отток кадров из государственных и муниципальных больниц, а также сделает работу в поликлиниках в небольших городах и селах привлекательнее. Планете предрекли жаркую пятилетку. Новый глобальный прогноз подготовили Всемирная метеорологическая организация и Национальная метеорологическая служба Великобритании. Согласно их расчетам, в ближайшие 5 лет средние глобальные температуры на Земле сохранятся на рекордном уровне или около него. На конец этого года прогнозируется явление Эль-Ниньо, перегрев океанов, а значит вырастет вероятность того, что 27-й станет годом, побившим все рекорды. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

Мои дорогие, мои любимые слушатели Русского радио, а я возьму и пообещаю. Пообещаю вам шикарное настроение на ближайшие, ну, как минимум, 5 часов. Я вам пообещаю вкусную историю в рубрике «Иван да кухня» в следующем части. Будет пообещаю шикарный стол заказов. Ну и, конечно же, и за себя, и за Сашу Пряникова я обещаю, что вечер на русском сегодня и состоится, и будет классно. Ну, все как всегда. Все как мы любим, все как мы умеем. Привет, привет всем. Меня зовут Иван Соловьев, вы слушаете Русское радио. Ну и, конечно же, обещаю много классной музыки. Ребята, приготовьтесь, устраивайтесь поудобнее. Начинаем. Филипп Киркоров и Мия Бойко в продолжении моего эфира. Хорошего всем настроения.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
3: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: Если не помнишь, как встретил Новый год, встречай еще раз.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

нас с вами тоже давным-давно все хорошо. Правда же, ребят? Конечно, хорошо. Плохому в жизни, плохому в нашей жизни вообще не место. Завтра пятница, не забыли? Вот кто-то ведь забыл, что завтра пятница, а сейчас, опа, встрепенулся, точно. Улыбнитесь, ребятки. Давайте уже начинать строить планы и на пятницу, на вечер пятницы, конечно же, и на выходные дни. Что будем делать, с кем будем делать? Давайте подумаем. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев. Это я. Отличное настроение всегда поддержит отличная музыка. Скоро Дмитрий Маликов, Юлия Гаврилова и «Фабрика» уже появляется в нашем эфире. Хорошего нам всем настроения. Оставайтесь с нами. В нашей компании нам вместе хорошо.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! Ирочка написала, у нее, она говорит, не могу жить без бойлера для нагрева воды.
3: Да.
2: Ира, ну это актуалочка
3: это
2: подъехала.
3: Да.
2: Потому что
3: это
2: сейчас
3: да.
2: у нас отключение воды повсюду.
3: В наш век нейросетей-то, конечно.
2: Угу. А, кстати, Полин, у тебя включили воду?
4: Ну что, конечно.
2: Все.
4: А что, не похоже?
3: Что, не слышишь?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: красиво кричит. Юлия Гаврилова на русском радио, тихий шепот. Кстати, вот небольшой вам такой, ну, не совет, а такая напоминалка легкая, я это точно знаю. Если вы хотите, чтобы какая-то вот важная информация дошла до человека, действительно дошла, и он ее понял, ее нужно произнести шепотом. Это вот, кстати, вот парам, вот вечером сегодня поэкспериментируйте. Вот что-то важное скажете шепотом своей жене или своему супругу, точно запомнит, точно поймет. Вы слушаете русское радио, я шепотом говорить не буду, давайте громко. Сергей Лазарев, гости из будущего, и Дмитрий Маликов, такой ближайший музыкальный план. Хорошего всем настроения, скорейшего завершения рабочего дня, и оставайтесь с нами в нашей компании. Это обязательное условие.
1: Иван Соловьев на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете.
1: Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула.

0: прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
1: Подробнее на t2.ru.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Радио «Большой страны». С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу «Говорим о городах» русского радио.
10: Угадайте город по описанию
11: и выиграйте приз для автопутешествия.
12: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
13: Подробности на русрадио.ру. 12+.
14: Когда в аэропорту меня спросили, откуда прибыли, я даже не понял, какие прибыли? Одни убытки. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

Ну, какая веселая песня. Я бы даже сказала, развеселая, приразвеселая. И запоминается легко. Давайте вспоминать, что там. Туманы белые, белые. Сердце смелое, смелое. Черешня спелая, спелая. Мы с тобой одно целое, одно целое. Мы тоже с вами, ребятки, одно целое. Вы, наши дорогие, любимые слушатели русского радио. И мы, те, кто здесь, в эфире, для вас делает все, чтобы вам было хорошо. Чтобы вам было весело, чтобы вам было с нами не скучно. Иван Соловьев, это я, Николай Басков. Да, мы ему уже сказали пока. Аня Лорак, говорим здравствуйте с первого взгляда прямо сейчас здесь в нашем эфире. Я желаю всем хорошего настроения. Вспоминайте, завтра пятница, улыбайтесь, планы строите и на пятницу, и на ближайшие выходные. У нас, удачников, конечно, планы одни. На дачу посмотреть, что там с огурчиками, с клубничкой, с черешней, т.д. и т.п. Оставайтесь в нашей компании, наслаждайтесь музыкой, лучшей музыкой на русском.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – честная школа ТОП-АЙТИ. Во Владикавказе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду.
1: Идет набор в частную школу ТОП-АЙТИ на Астана Кисаева. АЙТИ, сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Реклама на русском.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: «Сайбер-Икс» на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева, 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
9: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 16 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В Северной Осетии продлили действие штормового предупреждения до воскресенья 31 мая. По данным МЧС, в республике ожидают сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. В связи с этим на реках возможен подъем уровня воды местами до неблагоприятных отметок. В горах сели малого объема. Все экстренные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. На базе Министерства ЖКХ, топлива и энергетики круглосуточно работает оперативный штаб. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обращаться в единый колл-центр по телефону 8 800 444 55 66. В лагере продолжается благоустройство городской каштановой аллеи на улице Ленина. Об этом сообщает администрация лагерского района. На территории появятся новые скамейки и урны. Также специалисты уложат асфальтовое покрытие и установят поребрики. Работы ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Команда Владикавказа заняла первое место по итогам регионального фестиваля всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщает Минспорта Республики. Участники в возрасте от 11 до 15 лет соревновались в различных дисциплинах, включая бег, подтягивание и прыжки в длину. Второе место заняла команда пригородного района, третье – Кировского района. Класс школы космонавтики имени Комаева признан лучшим в стране по итогам всероссийского конкурса «Космический турнир». Об этом сообщает Министерство образования и науки Северной Осетии. За звание победителей соревновались более 100 классов со всей страны. Кроме того, Ариант Кокоев выиграл в номинации «Лучший ученик». Победители получили дипломы и ценные призы. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском.

Привет, привет. Ну как вы? Как рабочий день? Как ваши дела? Как самочувствие? Как настроение? Кстати, уже сегодня не первый человек, с кем я разговариваю, жалуется на какое-то недомогание, на легкую такую головную боль, легкое головокружение. Ребят, ну это все погода. Ну посмотрите, у нас за сегодня все времена года прошли. Ну разве только что снега не было. И дождь, и ливень, и гроза гремела, и солнышко выходило, и даже теплело слегка. Но сейчас опять прохладно. Это все погода в этом виновата. Главное что? Главное питание, правильное питание, полноценное питание. Не переусердствуйте на работе. Если у вас работа в основном сидящая, обязательно нужно, ну, хотя бы раз в час, ну, так, минут на 10 вставать, походить, кровь разогнать, может быть, даже поприседать. Свежий воздух – это обязательно. Ну, и самое главное, себя надо чем-нибудь порадовать. Сладеньким, вкусненьким, может быть, купить себе что-то новенькое. В общем, ребята, себя надо любить, себя нужно беречь, себя нужно жалеть. Не болейте, пусть у вас все будет хорошо. Ну, а мы со своей стороны, конечно же, поддержим вас лучшей музыкой здесь, на русском. Впереди Дима Билан, «Елка», и Владимир Пресняков уже появляется в нашем эфире. Меня зовут Иван Соловьев. Отличного всем настроения. Пусть этот день вам запомнится чем-то хорошим.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
3: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева, 18, Кирова, 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. За счастливое детство.
4: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
7: Все для уверенной победы.
6: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ 1 этаж и круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон первый, всегда первый.
3: На Новый год дети вели себя так, что Дед Мороз забрал свои подарки обратно.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64 92 00.

забывайте, через несколько минут рубрика «Иван да кухня» в преддверии выходных. Сегодня поделюсь с вами одним из маринадов для шашлычка. Тот самый из 90-х. Я его на прошлых выходных опробовал. Ох, как было вкусно! Но это через несколько минут. Представляете, вчера предложил своим подписчикам в кулинарном канале. Говорю, а давайте устроим следующую неделю, неделю белорусской кухни. И ведь такой отклик положительный получил. Ведь столько «за» проголосовал. Ну вот теперь мучаемся, выбираем. Надо где-то, ну, 4, может быть, 5 рецептов выбрать. А как выбрать, когда все такое вкусное? Там и драники, и картофельная бабка, и колдуны, и мочанка, и холодник, и бигус, и налистники. В общем, ребята, чувствую, придется мне немножко поднапрячься и вообще все из перечисленного приготовить. Но это уже будет на следующей неделе. Пока возвращаемся в день сегодняшний, здесь и сейчас. Я напомню, четверг, 16:19, это точное московское время. Меня зовут Иван Соловьев. Нюша появляется в нашем эфире, а скоро МОД и А-студио. Будьте с нами в нашей компании. Все будет хорошо.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Наверняка вы очень часто встречаете, ну, такие, знаете, кулинарные ролики, как забытые рецепты. Угадал? Кстати, в моих кулинарных каналах много подобного. А сегодня я хочу вам напомнить из этой серии маринад шашлыка из 90-х. Я на прошлых выходных вот так вот замариновал свининку. Ребятки, как же это было вкусно. А как это было ностальгически. Как будто бы окунулся в детство свое, когда папа у меня так вот мариновал и жарил шашлык. Все, записывайте. 1,5-2 килограмма свиной шеи, ну, нарезаем на куски. Репчатый лук шинкуем полукольцами или перьями. Добавляем к луку соль и хорошенько жамкаем руками до появления сока. Соединяем лук с мясом, перемешиваем. Добавляем специю для мяса, любую, можно даже специально для шашлыка. Ну, прям буквально 1 столовую ложку. А вот теперь сам маринад. Вода 1 литр. Соль и сахар по 1 столовой ложке. Уксус 9% 3 ложки. Размешать до растворения соли и сахара. И заливаем мясо и делаем ему руками массаж. Так тщательно, хорошенько. И оставляем мариноваться, ну, где-то 5 часов. Можно даже в холодильник не убирать. А если будете убирать в холодильник, то не забывайте, что перед мангалом часа за 2 обязательно достаем любое мясо. Все, жарим, наслаждаемся. Аромат такой стоит, мама дорогая. Если не успели записать, не запомнили, точные пропорции маринада в моем кулинарном канале в Макс. Как там меня найти? Да все просто. Заходим в Макс, в поиске набираем Иван Соловьев. Вот он мой кулинарный канал. Подписывайтесь. Будем готовить вместе. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

вот в том-то и дело, что вроде. Никто не знает, что такое любовь. Любовь — это невозможно знать. Это надо чувствовать. Вообще, ребятки, давайте не будем о чем-то таком вот глобальном и серьезном думать, что такое любовь, дружба, размышлять. Давайте уже все заканчивать серьезным на сегодня. Заканчивать работу свою, потихоньку собираться домой, в семью, где хорошо, тепло, уютно и вкусно. Все, ребята, скажите, так скажите начальнику. Иван Соловьев сказал, все, рабочий день окончен. По домам. Ну и, конечно же, под музыку. Под музыку на русском радио. Группа «Добро», Валерия и Митя Фомин появится прямо сейчас в нашем эфире. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам пламенный, горячий, вкусный привет.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Первые шаги.
5: Первая любовь.
4: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
10: Платформы, рынок, технологии.
9: Монетизация.
10: Цены, процедуры, практические инсайты.
9: Нейросети на практике.
10: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
9: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
10: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
9: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
10: Без возрастных ограничений.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
11: Самое правильное питание – это есть в гостях. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

На часах не 00, давайте сверим часы. На московских 16:46. Все, по нам можно сверять часы. И, кстати, время-то к чему идет? Время идет к столу заказов на русском радио. Ох, сидим, ручки потираем. Ох, сейчас напоздравляем друг друга. Напередаем приветов. Наподелимся. Нет, так не говорят. Поделимся своим хорошим настроением. Все будет, ребятки, все как обычно. В 17:00 начинаем после выпуска новостей. 8-916-00-305-7. Это номер для ваших сообщений. Пишите в наши мессенджеры, в личные сообщения. Передавайте привет и поздравляйте. Да, делайте все, что угодно. Вам можно все.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – честная школа ТОП-АЙТИ. Во Владикавказе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду.
1: Идет набор в частную школу ТОП-АЙТИ на Астана Кисаева. АЙТИ, сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Реклама на русском.
3: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
4: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
7: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
8: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
9: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на встрече в Астане сегодня подписали совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов двух государств. Владимир Путин заявил, что российско-казахстанские переговоры прошли в деловом, конструктивном ключе и были весьма результативными. И к другим темам. Минцифра продолжает работу над третьим комплексом антимошеннических мер совместно с силовыми структурами, представителями финансового сектора и телекоммуникационными компаниями. Как пишет АИФ.ру, в ведомстве надеются представить новые предложения в ближайшее время. В Минцифры также отметили, что федеральные органы исполнительной власти уже направили в рамках данного пакета более 40 законодательных инициатив. С 1 сентября школьники 9-10 классов будут обучаться по единым учебникам обществознания. Как сообщили в Минпросвещении, новая линейка учебных материалов уже полностью готова. В свою очередь, новые учебники по физике, химии и биологии для старшеклассников поступят в российские школы не раньше сентября 2027 года, а учебные пособия по остальным предметам появятся в 2028 году. Россиян ждет самое загруженное по работе лето за последние 3 года. Будет максимальное число рабочих дней – 65 при стандартной пятидневке. На отдых в этот период придется всего 27 дней, в то время как в прошлом году рабочих дней было 63, а в 2024 – 64. Наиболее интенсивным месяцем станет июль, в котором запланировано 23 рабочих дня. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Иваном Соловьевым.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А ну что ж, пожалуй, начнем, господа хорошие. Привет всем, ребята, это «Стол заказов» на русском радио. 8-916-003-105-7. Не успели записать? Давайте еще раз. 8-916-003-105-7. Сохраните этот номер телефона в своем мобильном телефоне. Назовите контакты «Русское радио» и отправляйте на него в личные сообщения в наших мессенджерах приветы, поздравления и пожелания. Это уже сделала Анна. Привет передает Орлову Павлику из Рязани. Передайте ему, что бы между нами ни происходило, я все равно люблю, скучаю очень и с нетерпением жду встречи. Ребята, давайте жить дружно. Вот что хочу сказать. Привет дочке Варваре. Хочу сказать, что у нее все получится и все будет хорошо, мама и папа. Привет, Иван. Услышала в эфире Русского радио новую песню Анны Асти. Нет, это не Филипп Киркоров с ней поет, а Дима Билан. Да, красивая песня, так что имейте в виду. Дима Билан и Анна Асти. Новая песня уже звучит в эфире Русского радио. Так вот, хочу передать привет, Маргарита это пишет, всем, кто сейчас настроен на волну Русского радио. Классная, лучшая музыка, она вся здесь в одном месте. Это правда. Кристина, огромный привет передает всему городу Горловка, Юльчику в отдельности. Желаю хорошего настроения и отличного наступающего вечера.
0: «Стол заказов» на Русском радио. Хочу спать.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: В новом магазине «Бонафортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Litex Triumph» по цене 1 рубль. «Бонафортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
3: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадеева, 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансы. Возможности и риски.
4: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Ждали улицы, ждали именно нас.
6: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
7: Летний кинотеатр.
8: Уличные камины во дворе.
7: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
8: Звоните 77-33-00.
7: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
9: В принципе, на улице погода хорошая, если из дома не выходить.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дорогой подруге Татьяне Орлинской большущий-пребольшущий привет. И привет всему городу Солнечногорску. Всем отличного настроения, шикарной погоды от Ирины Смородиной. Ой, Ирина, Ирина, дайте нам тепла в Москву. Ну, хоть немножечко. Ну, хоть самую малость и чуточку. Привет мужу Андрею в Заринск. Люблю. Точка. Я Артемий. Я хочу поздравить своего дедушку Анатолия с днем пограничника и всю свою семью с днем майонеза. Арсений, сегодня день майонеза? Не слышал про день пограничника, знаю, да. Пограничники, с праздником вас. Ух, все в ваших руках. Привет маме из Курска. Не подписано сообщение. Привет дочке Лизе, мужу Сергею. Пусть все будет хорошо. Мама Ксении, Сергиеву Посада. Огромный привет Владимиру Юрьевичу Погожему. Желаю прекрасного отпуска. От Юлии пришло сообщение. Дорогого супруга Сергея, чьи же с днем пограничника. Я его очень сильно люблю, признается супруга Валентина. Иван, привет. Готовлю борщ. Слушаю вас. А лично вам привет передаю. И жду неделю белорусской кухни, Ольга Рязанова написала. Да, ребятки, да, ждите на следующую неделю. Ох, развернемся. А привет хочу передать дорогому, любимому товарищу, другу, брату, Егору. У него все будет хорошо, пусть он об этом знает и никогда не забывает. Русское радио, стол заказов.
0: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Мальчик-бродяга.

0: Реклама на русском.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: Знаете, что объединяет Камчатку, плато Путорана, горы Кавказа и землю леопарда? Это не просто точки на карте. Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться» для тех, кто хочет увидеть Россию своими глазами. С мая по август 2026 года участвуй сам, зови друзей или всю семью. Победителей ждут познавательные путешествия в уникальные уголки России. Попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф. Знать-любить-гордиться.рф.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Национальный центр «Россия» – это место, где вы узнаете много нового, ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия – все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru. 0+.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
8: Столько условий.
9: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru.
11: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
12: Угадайте город по описанию
13: и выиграйте приз для автопутешествия.
14: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
15: Подробности на русрадио.ру. 12+.
16: Мы так давно женаты, что жена договаривает мои фразы. Начало тоже придумывает она. Еще что-то добавляет в середине. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

0: мое имя Иван, фамилия моя Соловьев, а вот ваши имена. Вот они здесь, в сообщениях. Татьяна передает привет одной из аптек города Фрязино. Девчонки, вы самые-самые лучшие. Дорогое любимое русское радио, обожаю вас слушать. Вы замечательные. Хочу передать привет любимым родителям, маме Елене и папе Виктору. Также хочу передать привет брату Даниилу. Я вас очень сильно люблю, ваша Виктория. Привет, русское радио. А я в садово-огородных работах насажала цветов. Передаю привет другу Сашке, мамульке привет и сынишке. По скриптам принцесса. Очень хочется послушать веселую песню. Обязательно будет веселая. Обещаю. Привет, русское радио. Привет Андрею Алексеевичу Печерскому. Хочу пожелать ему крепкого здоровья, радости, хорошего настроения. Из Волгограда сообщение прилетело. Дорогое, любимое русское радио, я вас обожаю. Привет хочу передать родителям, я вас сильно люблю. Дочка Ангелина Акимова, город Оренбург. Артемий, а не Арсений. Ну, так и написано, Артемий. Я так и сказал, Артемий поздравляет своего дедушку Анатолия с днем пограничника, а всю семью с днем майонеза. Я разве сказал Арсений? Ну, если я так сказал, простите, пожалуйста, может быть, глаз у меня замылился. Ладно, Артемий, спорить не буду. Так. Хочу передать привет сыну Ренату из Космодемьянска, Московская область, от мамы Маргариты. Нет, от мамы Кристины большой привет. Да? Да, правильно. Дорогое любимое русское радио, привет передаю слесарю подвижного состава в Москве 3, Сереже Недопекину. Давай там лучше проверяй подшипники, а главное повнимательнее. Просто привет ему и хорошего настроения.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: Настенька из Новоалександровска поздравляет всех пограничников с праздником, с Днем Пограничника. Особенно своего охотника поздравляет с праздником, дорогой мой. Пусть у тебя все будет хорошо. С днем рождения любимую подружку Дарью поздравляет Василиса. Желаю ей здоровья, счастья, любви. Оставайся такой же веселой и замечательной. Всем привет от Инески. Инеска передает привет Анютке, а также привет передает всем брюнеткам. Поздравляет брюнеток с днем брюнеток. И, конечно же, саму себя поздравляет. Мы самые красивые. Ну и пограничников поздравляет с праздником. Молодец, Инеска. Привет, Иван. Привет, любимое русское радио. Передаю привет Евгению Иванову и Алексею Устинову. Поздравляю с днем пограничника. Ребята, вы крутые. Наташа поздравила. Привет, родные, маме Нине, папе Виктору, дочке Марусе. Люблю вас, обнимаю и целую. Пусть у вас будет прекрасный день. Также привет передаю Нике, подруге. Желаю красивых экскурсий от Юлии, город Липецк.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: В прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Займы на любые цели в приложении «Корона».
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
15: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
16: 12+. Мужей нужно искать не на сайтах знакомств, а на сайтах по трудоустройству. Вопросы те же, а вот резюме и фото реальные. Рекламная служба Русского радио 579-779.

0: я любила.
1: А вот и финальная порция ваших сообщений. Привет моим сыновьям. Катя передает Ромашке и Димулю. Я вас очень люблю. Дорогой любимый Русское радио, передаю привет всему Краснодару. Нинель пишет. Нас накрыло ливнем. Народ, держись. Особенно те, кто сейчас на велосипедах. Привет, Русское радио. Андрюшка, поздравляю тебя с Днем Пограничника. Всего тебе хорошего. Люблю тебя, целую и обнимаю тебя. И привет детям передаю и маме Ларисе. Роднульки мои, я вас люблю, ваша Аленка. Привет маме Екатерине, дочка Даша передает. Мама очень много работает. Мам, давай-ка уже отдохни. Да, ребят, давайте уже отдыхать. Все, о работе забываем, слушаем Русское радио и получаем огромное удовольствие. 100 заказов я на этом закрываю. Следующий выйдет в эфир в 22:00. Вы, как всегда, большие молодцы. Спасибо вам за ваши сообщения.
2: 100 заказов на Русском радио.
1: Ну, наконец-то в студии появляется он. Супермен отечественного эфира. Иванушка Драчок.
3: Что такое? Не надо так самокритично, Иван.
1: Спасибо. Ладно. Саша Пряников. Саш, привет тебе.
3: Здорово, дорогой. Ну что, настроение самое оно. Уже из-за угла буквально показал свой нос вот это явление. Ты опоздал на полгода. А показал свой нос из-за угла, чтоб вы думали.
1: Ну?
3: Летний отпуск.
1: Ой, да что вы.
3: Все, вот он. Вот он уже.
1: У нас же, это же крайняя неделя весны.
3: Конечно.
1: Понедельник, шуша лето.
3: Конечно. И пока мы у себя на главном вечернем шоу России не обсудим ваши планы на лето, можете вообще ничего не планировать, ничего не сбудется.
1: Шикарная идея. Ребята, ваши планы на лето. Куда поедете? Может, пойдете, поплывете, полетите отдыхать. Вот об этом мы будем с вами в ближайшие 2 часа и разговаривать.
3: Да.
1: 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите ваши истории. И, конечно же, звоните без ваших голосов. Вечер не вечер. 8-495-995-105-7.
3: И помните, у вас есть редкая возможность прозвучать в эфире самой крупной радиостанции в мире. Таким образом, вписать себя в историю мирового радиовещания. Поди плохо.
1: Вечер на русском. 18:00. Встречаемся здесь.
2: Все будет, все будет. Русское радио. Новая песня на русском.
4: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
5: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.
2: Русское радио.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Есть такие вот, знаешь, блогеры, которые на вопрос, что вы любите читать? Я люблю читать...
3: Смотри, очень хорошая книга. Я вот дошел до страницы, где вот, помнишь, еще...
4: Я помню, там было написано...
3: О, она до сих пор на финском читает. А она...
2: Прекрасная книга, я тоже читал ее.
3: Да.
2: В темноте.
3: А давайте вести экскурсии в Выборге. Никто же не поймет, но будет интересно.
2: Давайте, да.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: ЕС. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
7: Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
8: Это звезды транспорта. Примите доставку.
7: Звезды транспорта. Звоните 52-36-52.
9: Посуда известных брендов. Кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова. Идеальный кухни стиль.
10: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
11: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
10: Новый Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, район Джигкаева.
11: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62400.
12: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
13: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
14: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
15: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
16: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
17: Никогда не понимал людей, которые говорят на японском.
18: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 18 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В Северной Осетии продлили действие штормового предупреждения до воскресенья 31 мая. По данным МЧС, в республике ожидают сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. В связи с этим на реках возможен подъем уровня воды местами до неблагоприятных отметок. В горах сели малого объема. Все экстренные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. На базе Министерства ЖКХ, топлива и энергетики круглосуточно работает оперативный штаб. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обращаться в единый колл-центр по телефону 8 800 444 55 66. В лагере продолжается благоустройство городской каштановой аллеи на улице Ленина. Об этом сообщает администрация лагерского района. На территории появятся новые скамейки и урны. Также специалисты уложат асфальтовое покрытие и установят поребрики. Работы ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Команда Владикавказа заняла первое место по итогам регионального фестиваля Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщает Минспорта Республики. Участники в возрасте от 11 до 15 лет соревновались в различных дисциплинах, включая бег, подтягивания и прыжки в длину. Второе место заняла команда пригородного района, третье – Кировского района. Класс школы космонавтики имени Комаева признан лучшим в стране по итогам всероссийского конкурса «Космический турнир». Об этом сообщает Министерство образования и науки Северной Осетии. За звание победителей соревновались более 100 классов со всей страны. Кроме того, Ариант Кокоев выиграл в номинации «Лучший ученик». Победители получили дипломы и ценные призы. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Дамы и господа, добро пожаловать на наше шоу. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Все здесь, все на месте. Добрый вечер, друзья мои. Добрый вечер. Вот он показал уже из-за угла свой нос. Этот замечательный, волнительный, теплый, такой манящий.
4: Какой? Манящий такой.
3: Такой.
4: А ты что-то описываешь или кого-то описываешь?
3: Ты что-то и кого? Ну давай, шевели быстрее мозгами.
4: Чей нос ты описываешь?
3: Я описываю нос летнего отпуска, друзья мои. Потому что скоро мы все туда отправимся. Хотим мы этого или нет, надо ехать отдыхать, точка.
4: Да, ребятки, давайте мы с вами сегодня обсудим наши с вами планы на предстоящее лето. Куда планируете отдыхать, ехать, лететь, плыть? С кем планируете это делать? Вот, собственно, мы ждем вашей истории на эту тему. И, конечно же, поделимся, я думаю, что поделимся своими тоже планами, как мы будем это лето проводить.
3: Да, ну хотя бы надо иметь в виду цены вообще на путешествие, на отпуск. Я лично для себя понял, что самый популярный тревел-маршрут России сегодня — это выйти из спальни, дойти до балкона и сделать вид, что ты в Ницце. Главное, шторами закрыть соседние пятиэтажки, чтобы не впечатление не портить.
4: Уже есть первые сообщения. Анастасия делится с нами своими планами. Мы с мужем на лето уезжаем жить на дачу. Благо, работа позволяет трудиться удаленно. Каждое утро начинаем с чашки кофе на балконе. Вот
3: да,
4: о чем
3: конечно.
4: Ты и говорил. Вечером велосипедная прогулка. Это, ребята, не просто отпуск. Это 3 месяца абсолютно счастливой жизни.
3: До тех пор, пока на второй день у вас не сломается насос в колодце. А муж не уедет в строительный магазин.
4: Да, и удаленку вам отменят. Ой, ну ладно, нет, мы за положительное. Ребятки, давайте, пишите свои истории. Мы ждем ваши сообщения в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105-7. Ну или звоните, конечно же, звоните 8495-995-105,7.
3: И помните, вы имеете шанс рассказать свою историю для самой благодарной радиопублики в мире. Проверьте.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Ждали улицы, ждали именно нас, именно нас.
3: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
4: Беспокоитесь за свою карму?
5: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
6: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
7: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угрова 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева 18, Кирова 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «Сум». Доменика за счастливое детство.
9: Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
10: Это Звезды транспорта. Примите доставку.
9: Звезды транспорта. Звоните 52 36 52.
11: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
5: Если человек колеблется, отойдите. Иначе войдете в резонанс и заколебетесь оба.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе.
7: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
8: Жарко, лето, дача, а может быть море, комары, червивые грибы. В общем, ребята, мы сегодня делимся своими планами на это лето. Как мы его проведем, куда поедем отдыхать. И, конечно же, читаем ваши сообщения.
9: Да, причем, судя по тому, какие ты дал вводные, дружище.
8: Это я о своих планах рассказал.
9: Ты серьезный дауншифтер. Понимаешь, ты говоришь, давайте понизим качество своей жизни ради вот этого всего. Но, в принципе, если вы разделяете наши взгляды, что и летом нужно пускаться во все...
8: тяжкие.
9: Хорошо, спасибо. Спасибо на добром слове.
8: Сообщение от Алексея. Каждое лето мы с друзьями ездим на Селигер.
9: Обожаю,
8: да.
9: Селигер.
8: У нас есть своя поляна на берегу, которую мы 30 лет назад открыли еще студентами. Теперь уже везем туда своих сыновей. Учим их ставить палатки, варить уху на костре и запекать картошку. Это главное, чтобы не как вот в фильме 3+2. А может наоборот, чтобы так и получилось, как в фильме 3+2.
9: Ну там без сыновей было, кажется. Я тебе могу сказать, что...
8: Главное, чтобы без жен было, тогда получится хорошо.
9: Ну, во-первых, на Селигер с женами ездить, я тебе скажу, развлечение так себе. Что-то мы не туда гребем.
8: Давай читать сообщение.
9: Во-вторых, я как забубенный селигерец, я был там 40 раз, у меня друзья там есть, вообще все есть на Селигере. Иногда погода там прям как из фильма 3+2. Песок, солнце, гладь озера, не соленая, правда, что лучше иногда и так далее.
8: Красиво.
9: Так что, друзья мои, на Селигер езжайте, даже ни о чем не думайте. Елена из Мурманска пишет: «Мы в июле едем на Баренцево море в Териберку». Муж долго сопротивлялся, но когда я ему выдрал уже третий зуб, шучу. Когда я ему показал фотографии северных пляжей, он сдался. А до этого говорил, что хочет на юг. Мечтаем выйти в открытое море на катере, если повезет увидеть настоящих китов. Елена из Мурманска. То есть, в принципе, и так там что там? Какое море?
8: Холодное.
9: В Териберке тоже холодное. Нравится ребятам холодное море, что с этим можно поделать?
8: Почему Мурманск?
9: Ну, это я, чтобы местным понравится, потому что мурманчане, понятно, нормальные моряки, Мурманск Мурманском называют.
8: Сообщение от Татьяны. А у нас уже в этом году грандиозный план. Мы наконец-то достроили на даче баню, которую возводили почти 3 года. Так что все наше лето расписано. Заготовка березовых веников, обустройство веранды и бесконечные вечерние посиделки с чаем из самовара. Ни на какие курорты эту атмосферу не променяем. Точка.
9: Ну, конечно. Конечно, когда ты 3 года вбухивал зарплату в вагон.
8: Баню в эту.
9: У тебя просто не осталось денег даже на плацкарт до Анапы, понимаете? Конечно, вы самовар полюбите. Что у вас? Какой выбор-то? Так, Сергей Сочи пишет: мы в августе большой компанией на 3 машинах едем в Дагестан. Прошлым летом наши соседи приехали оттуда в восторге и привезли 3 огромных мешка продуктов. Теперь мы хотим своими глазами все увидеть. Слушай, я посмотрел сейчас в интернете очень много роликов. Дагестан мощно развивается в этом смысле. Ну и, конечно, местные парни любят поугарать над туристами, которых они сбрасывают в эту пропасть, привязав их предварительно к резиновой этой самой штуке. Это, мне кажется, это основная фишка Дагестана.
8: Ой, ребят, звоните нам 8495-995-105.7, а поговорим с вами о ваших планах на это лето.
9: Это.
7: Вечер на русском.

0: всем параметрам.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
4: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
7: Это уже 3-й килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 1778-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: С возрастом перестаешь завидовать богатым и начинаешь завидовать здоровым. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Попов и Пряников. Вечер на русском.
1: Да, в эфире еще, если вы не поняли, от чего в душе вдруг восторг у вас. В эфире «Вечер на русском», и здесь мы обсуждаем ваши планы на лето. И, конечно, самые достойные радиослушатели выходят в наш эфир наравне с вами, чтобы об этом рассказать. 7495-995-105-7, для этого есть телефон. И у нас есть прекрасная Лана. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Да, Лана, добрый вечер. Ну, давайте, рассказывайте, как планируете провести это лето? Какие у вас планы? Куда поедете? С кем поедете? Сколько денег на это потратите? Кого с собой возьмете? Ну, и т.д. и т.п.
2: Так, у меня планы очень хорошие на это лето. Ну-ка. Это выдать замуж дочь.
3: О-о-о.
2: И женить сына, а потом только отдыхать.
3: В смысле, не избавиться от детей и спокойно отдохнуть.
2: Вот именно так.
1: Погодите, а как это так вышло, что на одно лето у вас прям сразу две свадьбы?
2: Вот так, такое тоже бывает.
1: Ничего это вышло себе. Случайно или вы так запланировали?
2: Нет, это было все запланировано.
3: Ах, запланировано родителями. Я же говорю, избавиться от детей поскорее и уже расслабляться.
1: Ну, нет, это мудрость так, родительская.
3: Хорошо,
1: сразу
3: хорошо.
1: За одно лето просто гыть и
3: отдали все. Детей.
2: И все, и отдыхать.
3: А как будете отдыхать, когда выдадите детей замуж?
2: А, как я буду отдыхать?
3: Да.
2: На даче.
3: На даче?
1: А
2: да.
1: Есть уже какие-то определенные планы? Ну, понятно, что на даче отдыхать могут только те, кто руководит работами на этой даче. Раздает...
2: Я так и буду делать.
1: Прелесть, а кто там будет работать, тогда стесняюсь спросить.
2: Муж.
1: Муж.
3: Вот
2: да.
3: Мне нравится ваша жизнь. Детей замуж и женить. Муж будет работать. Вот настоящая женщина будет отдыхать. На лежаке.
1: Я полностью согласен. А муж-то согласен таким образом отпуск проводить?
3: Никто не спросит, наверное.
2: А он всегда согласен. Ему всегда мои решения нравятся.
3: Ладно, спасибо вам большое за звонок. Мы желаем вам хорошего вечера.
2: Спасибо и вам.
1: Будьте здоровы, до свидания.
3: Ну а вы, друзья, продолжайте нам звонить и писать. Звонить нам нужно по телефону 8495-995-105. 5,7, а писать 8-916-003-105,7. Ждем.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: диван да кухня. Вкусно на русском.
1: Дорогие друзья, наверняка вы часто встречаете такие кулинарные ролики, как «Забытые рецепты из СССР». Угадал?
2: Да, отлично. Это главное, с голосом угадал. Прозвучало практически как забытые мелодии. Это что же такого из СССР рецептов мы забыли? А ну-ка напомни.
1: Ну, в моих кулинарных каналах, кстати, много подобных рецептов. Но сегодня я хочу по многочисленным просьбам напомнить маринад шашлыка из СССР. Записывайте. Итак, берем свиную шею, нарезаем на приличные куски. Ну, как на шашлык. Да? Uh-huh. Репчатый лук нарезаем полукольцами. Добавляем к луку соль и начинаем жамкать его руками до появления сока. Uh-huh. Затем этот лук соединяем с мясом. Добавляем любую специю для мяса или специальную для шашлыка. А теперь готовим сам маринад. Вода, соль, сахар и... не майонез. Столовый уксус.
2: Слава
1: 9%.
2: Богу.
1: Заливаем мясо и делаем ему руками массаж. Оставляем мариноваться минимум на 5 часов. Ну, а далее жарим и наслаждаемся. Аромат такой стоит, мама дорогая! А вот, ребятки, точные пропорции маринада вы найдете в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Как там меня найти? Все просто. В поиске в Макс набирайте Иван Соловьев. Вот он, мой канал. Подписаться не забудьте. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая» с Довлатовой на Русском радио.
2: Вот оно какое!
3: Наше
2: утро!
4: Русские перцы!
5: Сейчас, значит, будут создавать новые ребята. Над ним будут работать кто? Уфологи-любители.
6: О, это я.
5: Нет, ты уфолог-профессионал. Да? Давай не будем. Уфологи-любители, юристы, журналисты.
6: О, это я.
5: И представители других профессий.
7: Это я. Нет, подождите, по поводу уфологов, парень, если тебе мужчины проходящие говорят «уф», это не то немножечко.
6: Ой, ну ладно, я журналист.
5: Они не говорят ей «уф», они говорят «ауф».
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Реклама на русском.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
10: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
9: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Милка. Молочный. В ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей. С 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
15: В ленте.

0: квартиру сниму на суточный рынок.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: богатстве? Столько условий.
7: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
9: В 4 он начал ходить. В 5 запел. В 6 заиграл на скрипке. Это я про соседа, как он нам в субботу спать не давал. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Итак, дорогие друзья, мы сегодня с вами делимся планами на лето. Читаем ваши сообщения, радуемся за вас и радуемся за себя. Ирина, мы с семьей решили провести отпуск на старой дедушкиной даче под Костромой. Там особо нет интернета, зато в 5 минутах ходьбы потрясающий сосновый бор и чистая речка. Хотим устроить детям настоящий цифровой детокс. Научим сына рыбачить, будем варить варенье в тазу прямо на улице и читать книги по вечерам. Это же лучше воспоминания из детства. Это наши воспоминания лучшие из детства. Я вот готов ставить ставки, через сколько дней сын просто скажет: отвалите вы, пожалуйста, от меня с этим детоксом
2: безинформационным. Ну или начнет на камеру записывать.
1: Да спасите!
2: Спаси. Да, слушай, я делаю ставки не на сына. Я думаю, что через 3 дня первый полезет на самую высокую сосну ловить... Нет, муж полезет. Дети-то ладно. Слушай, они быстро адаптируют. А вот тазу, вот это варенье в тазу варить.
1: Это прикольно.
2: Сейчас вот нахлынуло. Ну, еще, конечно, осы прилетают вообще со всех отдельных участков. Так, и Людмила из Краснодара пишет: мой отпуск в августе, и я проведу его дома за просмотром сериалов и фильмов. Муж купил огромный телевизор и кондиционер. Я счастлива и планирую уйти в полный домашний релакс. В Краснодаре в августе под кондиционером — это не лень, друзья мои. Это единственный способ, мне кажется, выжить в Краснодарском крае.
1: А я бы продолжил эту цепочку. Огромный телевизор купил, кондиционер, и нужен еще наполненный холодильник, чтобы вообще полный был.
2: Слушай, ну-ка давай подобьем. И сколько? Ну, телевизор там плюс-минус 1030.
1: Огромный-то?
2: Огромный.
1: Ну, наверное, да.
2: Ну, 50 тысяч.
1: Ну, да.
2: Кондиционер сколько?
1: Ну, так же, наверное.
2: Муж хорошо отскочил. За 60 тысяч.
1: Отмазал.
2: Уконтропупил жену на весь летний отпуск, чтобы она сидела перед телевизором в прохладе и не жужжала.
1: Еще успеваю до сообщения прочитать. Андрей пишет: мы с женой этим летом остаемся дома, потому что ждем пополнения в семье. Так что наши маршруты — это прогулки по аллеям городского парка, выбор детской коляски и обустройство детской комнаты. Ну, это прекрасный план. Мы вас поздравляем.
2: Выбор детской коляски. Ты знаете, когда мужчина выбирает детскую, он автомобиль так себе не выбирает. Я выбирал: подвеску проверишь, все, чтобы не скрипело.
1: Ну, амортизация.
2: Конечно, все, чтобы вообще, чтобы у тебя не...
1: Шумоизоляция.
2: Тюнинг. Стекла затонировать и так далее.
1: Да.
2: Слушайте, но я могу сказать, конечно, что это ловите момент, потому что прогулки с ребенком — это, конечно, последний год, потому что дальше прогулки — это будет орущий кулек на руках.
1: Ребята, классную тему мы с вами сегодня обсуждаем, поэтому продолжим ее обсуждать во втором часе. Встречаемся здесь, в эфире Русского радио, в 19:00.
0: Вечер на русском.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – «Честная школа ТОП IT». Ночью во Владикавказе будет около 11 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, возможен дождь. Температура воздуха 13-15 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
2: Идет набор в частную школу ТОП IT на Астана Кисаева. IT, сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
3: Реклама на русском.
4: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунда». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунда» – напиток, который объединяет.
6: Правильное решение – «Ломбард Сапфир». Хорошие условия – «Ломбард Сапфир». «Ломбард Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Иногда достаточно одного момента, чтобы понять, это ваш автомобиль.
8: Новый Tenet T7. Это гармония технологий, мощности и комфорта. Только в мае цена от 2 миллионов 439 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19.
9: Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой. Цена указана с учетом действия маркетинговых программ. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года.
10: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Грант», Гадеева, 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
12: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
13: Меню для счастливого человека.
12: С 9 до 14 часов завтрак.
13: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
12: На обед вкуснятина.
13: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
12: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
13: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
12: Кафе «Юг-34».
13: Счастье есть.
12: Джанаева, 34.
13: Доставка 8-999-844-34-34.
12: Или через приложение «Яндекс.Еда».
14: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
15: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Здравствуйте, дорогие! Добрый вечер, хорошие, любимые слушатели русского радио. 7 вечера в столице, я вас приветствую. Меня Лина Мартова зовут. В эту секунду абсолютно всем, вне зависимости от того, где бы вы сейчас ни находились, я желаю только хорошего настроения. Вот ваше территориальное местоположение нас вообще не интересует, потому что слушать нас можно онлайн на сайте osetfm.ru. Вот. Настроение тоже абсолютно не интересует, потому что мы сейчас делаем все для того, чтобы настроение было на самом высоком уровне. А музыка будет делать все для того, чтобы вечер был абсолютно разнообразным. Привет и поздравления мы принимаем. Используйте удобный для себя мессенджер +7 988 877 107 9. Также можно позвонить по номеру 53 46 46. Всем желаю хорошего настроя, улыбок побольше, добрых новостей и приветствую в столе заказов на русском радио. Вот и все.

Начать сначала, если у вас получится, то постарайтесь, конечно. Но тут спорный вопрос. В одну реку можно ли дважды вступать или нет? Я точно знаю, что у нас сначала, во всяком случае сегодня, вы уже начать не успеете. Поэтому ровно до 20.00 используйте возможность. Можно позвонить по номеру 53-46-46 для того, чтобы передать привет либо отправить сообщение с помощью удобного мессенджера +7 988 877 107.9.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. В мае BLG X50+, в Гермес, от 2 219 990 рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года. BLG. Надежность в движении.
4: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
5: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
6: Собрали дочку в школу. По деньгам как замуж выдали.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
8: Очень скоро почитаю ваши текстовые послания. Дорогие мои, во Владикавказе уже 19 часов и 17 минут, и прямо с этой секунды я прям призываю всех отправлять свои приветы. Плюс 7-988-877-107-9. Сегодня 28 мая, у кого-то из ваших близких, ну, по-любому день рождения. Поздравьте людей!

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но перейдем к нашей самой главной части. Габуевой Эльвире сегодня исполнилось 23 года, и ее поздравляет вся семья, желают ей здоровья крепкого. Эльвир, мы тоже присоединяемся, будьте самые счастливые, и пусть у вас все складывается так, как вы запланировали. Добрый вечер, Русское радио, пишет нам Антон Кабалоев. Пожалуйста, передайте приветы всем Кабалоевым, а еще, если можно, Дзукаевым. Ну и вообще всей Осетии, всей России, вообще всем, кто слушает Русское радио, мне сказали, что вас можно слушать где угодно. Конечно, вам сказали абсолютно правильно. И вы нас можете слушать абсолютно в любой точке мира, если вы собираетесь куда-нибудь на отдых в ближайшее время. Слушайте нас онлайн на сайте osetiafm.ru. Также не забывайте о том, что можно присоединиться к нам. Целых два способа. 53-46-46, номер в студии, он не изменен, код города 8672. А вот отправлять сообщение можно на номер плюс 7-988-877-107-9. Зеленых светофоров я желаю абсолютно всем, кто сейчас за рулем. Делайте громче, подтанцовывайте, и пусть дорога будет намного приятнее, чем была.
2: Оскара фигуры построены в ряд. Всюду узнают, и я этому рад. Личный сама.

0: Время называется «Весна». Русское радио. Все будет хорошо.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Улицы ждали, улицы ждали именно нас.
4: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение Яндекс.Еда.
7: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
9: Стол заказов Русского радио.
10: Я скоро зачитаю ваше сообщение. У нас есть в копилочке признание в любви. Ну, а всем слушателям снова здравствуйте. Это час ваших приветов. И ровно до 20.00 мы в одной компании. Меня Лина Мартова зовут. И я приглашаю абсолютно всех к столу заказов.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Итак, дорогие мои, 19:49, давайте зачитывать порцию приветов. Вечер добрый, Лина, как у вас дела? Слушайте, какая информативная беседа у нас сейчас с вами пойдет. Ну, если кратко, то все хорошо. Здравствуйте, Русское радио, пожалуйста, передайте приветы Сослану, пусть поскорее выздоравливает. У нас грандиозные планы, в ближайшее время собираемся воспользоваться своим красненьким паспортом. И слава богу, поэтому пожелайте ему скорейшего выздоровления, а мне зеленых светофоров. Будем отдыхать и за вас тоже. Нет, знаете что, вот это вот за нас тоже не надо. Вот не надо. Вы нас лучше приглашайте, мы тоже сами за себя отдохнем. Я вот красненький сделала, не знаю, правда, для чего. Уже год бедняга лежит у меня там где-то пылится в шкафу, но будем надеяться, что в этом году я тоже обязательно воспользуюсь им, хотя кто знает. Добрый вечер, Русское радио. Хочу признаться в любви своей самой замечательной и нежной второй половинке, которая терпит абсолютно все мои выходки, просто потому что она безгранично меня любит. А я очень люблю ее и безгранично благодарен ей за то, что мой строптивый характер превращается просто в какую-то нелепую шутку. Ну, что я могу с собой поделать? Я просто вспыльчивый. Люблю тебя, ты у меня самая-самая замечательная Зарина из всех Зарин. Ой, как красиво, как красиво. Слушайте, ну, самое главное, чтобы вы не так часто свой не очень приятный характер списывали на, знаете, ну что я могу сделать? Ну действительно, что самое легкое, что может человек сделать, это вот сразу вот это... Что я могу сделать? Можете контролировать себя. Так что, Зарина, пожалуйста, не обижать и эмоции контролировать. Это стол заказов, дорогие, в столице 19:50.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 8 вечера. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В Северной Осетии продлили действие штормового предупреждения до воскресенья 31 мая. По данным МЧС, в республике ожидают сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. В связи с этим на реках возможен подъем уровня воды местами до неблагоприятных отметок. В горах сели малого объема. Все экстренные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. На базе Министерства ЖКХ, топлива и энергетики круглосуточно работает оперативный штаб. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обращаться в единый колл-центр по телефону 8 800 444 55 66. В лагере продолжается благоустройство городской каштановой аллеи на улице Ленина. Об этом сообщает администрация лагерского района. На территории появятся новые скамейки и урны. Также специалисты уложат асфальтовое покрытие и установят поребрики. Работы ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Команда Владикавказа заняла первое место по итогам регионального фестиваля Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщает Минспорта Республики. Участники в возрасте от 11 до 15 лет соревновались в различных дисциплинах, включая бег, подтягивания и прыжки в длину. Второе место заняла команда пригородного района, третье – Кировского района. Класс школы космонавтики имени Комаева признан лучшим в стране по итогам всероссийского конкурса «Космический турнир». Об этом сообщает Министерство образования и науки Северной Осетии. За звание победителей соревновались более 100 классов со всей страны. Кроме того, Ариант Кокоев выиграл в номинации «Лучший ученик». Победители получили дипломы и ценные призы. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском.

Ну а мы с вами открываем окна навстречу лету, где все по расписанию, все свои, что называется, на старых картах. Мухи с 6 до 18, комары с 18 до 6 утра, мотоциклисты всю ночь, где-то ранним утром начинают стричь, косить траву. Ну и, конечно, серенады до утра тоже какие-то бывают, если вам повезло и у вас под окном, например, какой-нибудь караоке-клуб открылся. Ну, в общем, за это мы любим лето, за эту свежесть, за эти звуки, ну и за то, что жизнь кипит, конечно, и бьет ключом, что называется. Включайте Русское радио погромче, пусть приятные звуки будут в вашем доме всегда. Всем

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
4: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
5: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстринвест Угроватов 12-651-07-8-381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
6: Народная примета. Если встал раньше будильника, значит, сегодня выходной.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Да, и при этом не обязательно давать 100% правильные, выверенные ответы, потому что в этом случае ребенок, конечно же, предлагает вам просто пообщаться вместе с ним. Ему необходимо общение для личного развития, поэтому можете, если не знаете, как ответить, просто попробуйте поиграть, попробуйте порассуждать. Ну, собственно, не только с детьми, между прочим, такие правила работы, со взрослыми в том числе, потому что мы все в какой-то степени чьи-то дети, и выросшие дети, и поэтому мы тоже любим и поговорить, и порассуждать, и поиграть, и в том числе и подумать под музыку в эфире Русского радио. Вот, собственно, вам предлагаю в дальнейшем так провести время. У нас Артик и Асти, Дмитрий Маликов и Николай Басков. Ближайшая компания группы «Винтаж» прямо сейчас вместе с нами. Делайте громче.

просыпаешься в хорошем настроении вместе со своей второй половиной, вместе со своей семьей. Вот примерно вот так поет душа, как сейчас мы слышали в версии коллектива Arctic Asti в эфире Русского радио. Если когда ты просыпаешься, настроение не очень, то, наверное, вот эти мысли стоит держать в голове, что бывает вот именно вот так, что нужно просто переждать какой-то момент, переждать эту бурю, которая у вас есть в голове, и потом снова будет светлое солнце, и настроение будет хорошее, и вы снова будете любимы и неделимы. А если вдруг что-то не так, то пусть вас соединяет музыка в эфире Русского радио. Танцуйте, пойте, и все у вас будет хорошо обязательно.

0: Реклама на русском.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробные информация на сайте a7.ru.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Скидки в аптеках столички.
10: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
11: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50%.

0: 1. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
2: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Все, договорились. Встречаемся в понедельник в 8 утра. Как я буду выглядеть? Плохо. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Ну вот и Сабдиана о том же поет в эфире Русского радио, что не стоит как-то усложнять ситуацию. Если вдруг что-то есть на душе, то просто позови, просто выскажи, что так невыносимо здесь. И, возможно, после вот такой откровенности и в отпуск отправят пораньше. Андрей Макеев. А отпуск нам все равно всем необходим. Как бы мы ни гордились своим трудоголизмом, все равно, тем не менее, нужно хотя бы 2 недели во время летнего сезона уделить самому себе или самой себе. Музыка Русского радио пусть будет с вами всегда.

0: Реклама на русском.
1: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
2: Квартиры под ключ во Владикавказе. В новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектом. На декларации можно ознакомиться на сайте dom.rf.
1: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
3: Хочется лечь под машину. Под кофемашину.
4: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Кабмин выделил более 1 миллиарда рублей на летний отдых детей из Белгородской области. Путевки в детские лагеря получат не менее 16 тысяч ребят, которые проживают в приграничных районах. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам взять шефство над детскими оздоровительными лагерями, находящимися в их избирательных участках. В Новосибирской области приняли в двух чтениях закон о запрете розничной продажи бензина, дизельного топлива, а также лакокрасочных материалов несовершеннолетним. Инициатива обусловлена случаями вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, связанную с поджогами имущества при помощи различных легко воспламеняющихся жидкостей. Изменения вносятся в региональный закон о защите прав детей. Всех пациентов с сахарным диабетом первого типа предложили бесплатно обеспечивать системами непрерывного мониторинга глюкозы. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. По закону такое право имеют дети в возрасте от 2 до 17 лет, а также беременные женщины с сахарным диабетом первого и второго типов. Они получают эти датчики в рамках софинансирования из федерального бюджета. Однако для других категорий пациентов это не предусмотрено. Каждый шестой россиянин считает, что доставка будущего за роботами, показал опрос. Еще 13% верят в развитие аэродоставки. 20% хотят получать заказы в любом месте – дома, в парке или по пути на работу. 16% респондентов полагают, что будут установлены умные постаматы рядом с домом, автоматически пополняемые товарами. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Андрей Макеев и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском.
2: Здравствуйте всем. Мы здесь, в эфире Русского радио, занимаемся доставкой настроения туда, где вы прямо сейчас находитесь. Неважно, причем в дороге, дома, в парке, возможно, гуляете. Главное, что вся эта доставка работает весьма-весьма эффективно с помощью лучшей музыки страны. Оставайтесь прямо здесь. В общем-то, никуда вам конкретно двигаться ни вправо, ни влево не надо. Я имею в виду музыкальный план, мы движемся непосредственно прямо. У нас Айова совсем скоро появится. У нас Нюша прямо сейчас готовится открыть музыкальный час. Классного настроения. Делайте громче.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: «Сайбер-Х» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12. Магазин дверей «Диадор» на Первомайской 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская 28.
3: Она сводила мужчин с ума. Но я уже был сумасшедший, поэтому с ума свел ее я.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

кажется, сейчас самые главные для нас это две новости. Одна из них новость не очень, то, что заканчивается весна, как бы нам это не хотелось. Ну и хорошая новость в том, что приближается лето. А мы где-то вот посередине между одного и второго сезона находимся. Готовы мы, не готовы? Нас при этом никто не спрашивает. И правильно, по крайней мере, пальмы парми и море готовы нас встречать. Поэтому давайте двигаться туда навстречу под музыку Русского радио.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: На том, как растворяться без остатка в эфире Русского радио, прямо сейчас мод показал свои вот эти навыки великолепные. Я предлагаю вам, собственно, тоже брать пример. Но растворяться, конечно, не в тишине, как сейчас мы, опять же, могли слышать, а в музыке в эфире Русского радио. И параллельно с этим растворяться в той ситуации, которая находится вокруг вас, находить в этом что-то приятное, что-то романтичное. Если дождь, хорошо, солнце светит, хорошо. В одиночестве сидите, прекрасно, близкие, родные люди рядом, давайте попоем вместе. В общем, я думаю, очень такая многофункциональная ситуация здесь, в эфире Русского радио, с музыкой, которую можно творчески использовать, в том числе свои цели. Бурит у нас совсем скоро. Александр Воробьев на горизонте. Иванушки уже здесь.

0: Человек может находиться в двух самых сложных состояниях, назовем их так. Это ждать и догонять, если при этом еще и плакать. Ну, не знаю, тут, наверное, только Артур Пирожков сможет помочь в эфире Русского радио, как-то, что называется, посластить эту пилюлю. Ну, а если в целом вы сейчас находитесь вот прямо сейчас в таком состоянии, вам приходится чего-то ждать, то пусть это все будет, конечно же, не зря. Ну, через год, через два, как говорится, время покажет. Ну, или по-другому можно сказать, что у каждой истории есть свое год спустя. Ну, так бы спели Анна Асти и Тима Билан в эфире Русского радио. Да, они прямо сейчас нам так и споют свои новые песни. Ну, а чуть попозже «Градус» и Полина Гагарина будут вместе с нами для всех без исключения, чтобы настроение было хорошее.
1: Новая песня на русском. Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза гасом листят. Всем привет! Я Дима Билан.
2: И я Анна Асти.
1: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой.

0: РКО или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 15+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Некоторые рецепты должны начинаться с фразы «Возьмите выходной и половину зарплаты». Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Не знаю, я один только слышу в этом летнее настроение песни «Градуса» в эфире Русского радио. Здесь и градус 100, да, ощущение, как будто действительно солнце шпарит. И кто и быстрее из нас покинет этот баркас, здесь имеется в виду, безусловно, ныряние на перегонки в воду. Вот не знаю, честно говоря, у меня сознание уже настроено на то, чтобы воспринимать всю действительность именно так. И вам тоже рекомендую видеть во всем солнце, видеть во всем лето, радость и счастье. В том числе и в песнях в эфире Русского радио. Давайте прямо сейчас будем тренироваться и дальше. Песня «Ивки» на горизонте. Андрей.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Россия имеет конкурентные преимущества в борьбе за лидерство в сфере искусственного интеллекта, развитие которой требует огромного потребления энергии, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Глава государства предложил провести в нашей стране в 2027 году встречу на высоком уровне, посвященную развитию суверенных моделей искусственного интеллекта. И к другим темам. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о том, что детская смертность от онкологических заболеваний в стране снизилась более чем на 5% за последние 4 года. Текущая ситуация отражает рост диагностических возможностей и доступность современных методов терапии, подчеркнул глава ведомства. С момента постановки диагноза до начала стационарного лечения детей проходят буквально считанные дни. В России с 30 мая ограничат ввоз плодоовощной продукции из Армении. Временные ограничения коснутся свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники. Россельхознадзор заявил о несоответствии армянской сельхозпродукции фитосанитарным требованиям нашей страны и Евразийского экономического союза, хотя Россия является основным рынком ее сбыта. Половина родителей готовы предлагать ребенку альтернативу за отказ от соцсетей, показало исследование. 62% опрошенных негативно относятся к бездумному скроллингу и бесполезному контенту. Часть респондентов заявили о возможности купить детям первую машину, путешествия, ювелирные украшения, часы, новую одежду и даже квартиру при условии, что потребление соцсетей будет осознанным. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Андреем Макеевым.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: 22 часа и 2 минуты точное московское время. У нас вечер продолжается, и, возможно, у вас он конкретно прямо сейчас еще и праздничный. С какими событиями это связано, конкретно сообщайте нам, пишите сообщение. 8-916-003-105-7. Можно прямо в Максе в личку отправить все свои приятности. Ну и, соответственно, я конкретно буду знакомиться, читать и рассказывать всем остальным тоже здесь в эфире. Ну и, конечно, во ВКонтакте, в Одноклассниках оставляйте сообщение. Меня зовут Андрей Макеев, моя фотография уже и там, и там везде есть. Пишите, будем читать.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Все делаем вместе. И двигаемся вместе, и празднуем какие-то события, которые... о которых нам тут сообщают в эфире Русского радио. Благодаря сообщениям узнаем. Пишите нам все в Одноклассниках. Прямо сейчас можно оставить конкретно свое сообщение, конкретно свое большое событие, с которым у вас связан сегодняшний день. С Днем пограничника Анастасия поздравляет, особенно кому конкретно. Нет, никому, просто крепкого здоровья и всех верных товарищей рядом. Ну и как-то здесь без конкретики, ну, собственно, все, кому это адресовано поздравление, пусть, конечно же, примут близко к сердцу, потому что здесь от всего доброго сердца прилетело к нам пожелание. Пожелать хорошей работы в Хельсинки от Дарьи, сообщение любимому котику Ванечке Вашуричеву. Очень люблю и обнимаю крепко-крепко, твоя зайка. Пишите сообщение, напомню, что в Одноклассниках прямо сейчас можно оставить все свои приятности, признания и прочие-прочие вещи, о которых стоит здесь поговорить в столе заказов. Пишите.
0: Стол заказов Русского радио. Мобильное приложение Русского радио. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Пишите нам сообщение, напомню номер. Можно написать в Максе, буквально в личку. 8-916-003-105-7. Все довольно-таки просто. Пишите, оставляйте свои признания, пожелания, приветы, поздравления. В общем, все, что есть на душе, пишите, отправляйте. Буду читать. Семья Шевелевых и Бежановых, от них привет жителям села Китаевского Новосильского района. Пусть у них все будет обязательно хорошо. Но вот еще Сергея Шевелева с днем рождения. Здоровья ему, всех благ. И, ну, Бежановым в очередной раз привет, лишним не будет, все равно людям приятно и нам хорошо, поэтому ради этого мы здесь в эфире Русского радио работаем, чтобы каждый чувствовал себя максимально в комфортной обстановке. Диане пожелание хорошего вечера от Люды из Омска. Песню, просьба поставить, ну, собственно, мы здесь этим и занимаемся, ставим песни, с удовольствием тоже слушаем, поем, пляшем и так далее. Что еще у нас? Большой привет отправляется всем, кто слушает Русское радио прямо сейчас, особенно всем жителям поселка Федотово от Александра Калягина. В общем, пусть никто не грустит, все слушают Русское радио и чувствуют, как приближается лето. Ну вот мы прямо сейчас и чувствуем это благодаря Зиверт, который появился уже здесь у нас и готовы дарить нам соответствующее летнее настроение. Пишите сообщение 8-916-003-105-7. Во Вконтакте, в Одноклассниках тоже всем рады.

Как бы в центре не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Кто нашел удачу, возможно, прямо сейчас, а я сообщения во всех соцсетях русского радио, с которыми приятно всегда знакомиться во время стола заказов. Пишите 8-916-003-105-7. Прямо в Макс, в личку нам отправляйте сообщение. Либо во ВКонтакте, можно оставить прямо сейчас сообщение. Там есть мои фотографии, меня зовут Андрей Макеев. И вот прямо под фотографией тоже пишите. Сегодня день рождения у мужа Виталия. Наташа нам сообщает, пожелать ему крепкого здоровья, счастья, терпения, любви. Пусть его жизнь будет долгой, насыщенной, пусть все забывается. Очень сильно люблю Наталья, ну и родным, которые сейчас все вместе собрались для того, чтобы отметить это событие, этот праздник. Тоже, конечно, пожелание хорошего вечера, хорошего праздника, ну и музыки побольше классной, да. Ну и пусть все пройдет в целом действительно, как должно быть во время праздника. Весело, хорошо, интересно, с любовью. Привет коллегам по работе в пекарне. Светлане и Екатерине из формовки. Пусть формуют нормально это пожелание такое, чтобы я не краснел за них. Тете Свете, тестомесу, продавцам Инне, Насте тоже, чтобы не подводили. Эдем, который написал это сообщение, очень-очень сильно за вас переживает. Ну и, конечно, переживает за общее ваше дело. Поэтому старайтесь вместе под музыку русского радио. Из Пскова всем, кто слушает русское радио, пожелание хорошего вечера. Конкретно от Игоря, который нам написал это сообщение в Максе. Ну и далее уже 23:45. Коллектив раз. И второй коллектив Файвста два. Готовы быть нашими малышками. Ну вот, по крайней мере, так они об этом нам сейчас споют. Пишите сообщения, напомню, во ВКонтакте, в Одноклассниках. Всем рады. 8-916-003-105-7.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, а у нас тем временем сообщение на очереди, которое вы пишете в 100 заказов русского радио. Напомню, 8-916-003-105-7. В личку в Максе отправляйте, буду читать с удовольствием. Коллегу Дмитрия Корсакова с днем рождения хочется поздравить. Пожелаем здоровья, всего самого классного. От всего коллектива завода, который написали это сообщение, пожелали всем, ну, параллельно пожелаем всем счастья и удачи. Слушателям большой привет, особенно огромный, любимому и красивому городу Уфе. И максимально позитивного вечера. Пусть у всех все сложится удачно в этот вечер. Это уже с любовью Гузель написал нам это сообщение. Люблю тебя, Уфа! Еще раз для тех, кто слушает прямо сейчас там русское радио. Ну и от нас тоже вам всем отдельный пламенный привет. Здоровья крепким желаем. Кому? Поздравляем с днем рождения кого? Чтобы здоровье было крепким, благополучие вечным, удачи неизменной, а успех постоянным. Пусть будет дом полон достатка, счастья, уюта, тепла, радости, семьи, смеха, с заботой и спокойствием от Минаковых. Ну, тут приходится только догадываться, кому что это адресовано. Что еще у нас есть? Наверное, уже у нас есть песня Филиппа Киркорова, которая продолжает 100 заказов русского радио. Пишите сообщение, будет еще местечко для ваших приятностей.

0: фантастики, музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Не люблю гостей. Кучу посуды перемой. В комнате убери. И это они еще не пришли. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Песня на русском. Память, прекрати мне
1: спать. Виноваты сами. Всем привет, это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: У нас здесь в сообщениях очень много, что осталось непрочитанного. Оксана Салимова из города Ногинска. Написано: город Ногинск, 9 МО. Привет всем, кто знает, пожелать хорошего настроения и прекрасного вечера. Прочитали. Дальше Марина Василия. Поздравляю, Мари. Я понял. Василий Иванович Марин, с днем рождения, поздравляю. Вот так вот, такое сообщение. Здесь больше никаких слов нет, поэтому приходится дальше догадываться, что, от кого, кому и с чем. С днем пограничника всех пенсионеров, пограничников КПП Ивангорода. Бывших пограничников не бывает. Оксана написала это сообщение, приятное для всех тех, кто служит прямо сейчас в Русской Радио, просто уверен. Всем работникам речного флота России из Сибири, из Омска, от Алексея конкретно сообщение. И вот еще Елена, подруга Оксану Николаевну, поздравляет. Она в садике выпустила свою первую группу деток. Поздравляю, желаю счастья, любви, успехов, люблю. Пишите сообщения, хотя точнее уже пишите, скорее всего, в следующий стол заказов, ночной в 2 часа по Москве. Он состоится.
0: Стол заказов Русского Радио.
1: Ну, я Андрей Макеев, жду вас уже в следующем музыкальном часе. Обязательно проведем еще часок этого четверга. Также музыкально, интересно, весело. Оставайтесь на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуме уточнили нормы о лимите банковских карт на одного человека. Так оформить более 5 платежных карт в одном банке возможно, однако общий лимит по-прежнему составит 20 карт. Такие поправки ко второму чтению внесут во второй пакет мер по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками. В Минздраве предложили сократить больничные до 3 дней для тех, кто часто болеет, пишет «Известия». Новые правила могут коснуться россиян, которые за последние полгода оформляли больничные более 4 раз. Отмечается, что правило не распространяется на случай оформления больничного при уходе за больным родственником, беременности, получении медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и карантине, а также случаях оказания медпомощи в стационарах. Доходы рынка такси в стране превысили 1 триллион рублей в 2025 году, однако расходы почти сравнялись с выручкой, пишет «Коммерсант». Отрасль столкнулась с дефицитом водителей и износом автопарка. Количество новых автомобилей в такси сократилось почти вдвое за последние 3 года. Если в 2022 году доля современных машин не старше 3 лет составляла 38%, то к 2025 году этот показатель упал до 22%. Российские ученые разработали первый в стране портативный магнитно-резонансный томограф, для работы которого не требуются специальные помещения и сложная инфраструктура. Устройство работает на слабом магнитном поле. Аппарат можно перемещать непосредственно в палаты к маломобильным пациентам. Особенности технологии позволяют проводить исследования людям с металлическими имплантами. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: а мы, соответственно, с вами здесь проводим время в эфире Русского радио. 23:06 время московское. Уже ночное фактически время. Тот момент, когда улицы родные, любимые приобретают какое-то особое очарование. Когда полупустые автобусы добавляют это очарование, полупустые такси. Ну и вы тоже, когда гуляете по этим улицам, тоже отчасти очаровательно, конечно же. Особенно если звучит Русское радио и добавляет свою музыкальную картину в то, что происходит прямо сейчас. Всем здравствуйте.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

вечер. Ну вот поэтому мы этот день так очень-очень любим и ждем, потому что все возможно и все случается, поэтому самое время планировать прямо сейчас. 23:16, время московское, до пятницы, и до вечера пятницы осталось совсем немного времени, поэтому, да, стоит запланировать так, чтобы провести именно это время максимально хорошо, кайфово и, может быть, даже немножко глупо, но в то же время приятно под музыку русского радио. Да, у нас впереди Дмитрий Колдун, у нас кое-что от Жанны Фриске, пластиночку послушаем ее, и елка прямо сейчас, проведем время классно.

По-моему, это называется «Шестое чувство», когда он где-то там и с кем-то шепчет комплименты, а она насквозь, на расстоянии видит вообще все то, что у него там на душе и в голове, и в каких-то мыслях и так далее. Сати Казанова и Арсений только что были в эфире Русского радио, 23:30. Я думаю, что такие сверхъестественные способности, конечно же, возможны у людей, но при этом нужно прожить какое-то количество времени вместе, наверное, десятки, может быть, даже 10 или 20 лет вместе для того, чтобы вот настолько чувствовать друг друга на расстоянии. Поэтому не отпускайте друг друга, проживите какое-то время, прослушайте много-много песен в эфире Русского радио, и у вас действительно появятся еще и не такие способности. В общем, я думаю, что проверено на людях, которые прожили в браке очень-очень много лет. Давайте слушать самое лучшее, любимое на русском. Снова про любовь. Опять же, Дима Билан у нас появится совсем скоро. Группа «Руки вверх» и «Артика и Асти на горизонте». Ханна также готовится выступить для вас в цветастом русском сарафане. Ну и Вячеслав Макаров прямо сейчас готов уже не отпускать каждого из нас и прижать к себе, не побоюсь этого слова. Да, оставайтесь здесь на русском, делайте погромче.

0: Мне кажется, я уже прямо сейчас получу все то, что хочется, а именно хочется побыстрее, чтобы случилась пятница в моей жизни и в жизни Миши Набокова в том числе. Я пойду совсем скоро домой, а Мишка будет работать.
1: Да,
0: Миша,
1: привет,
0: ты же
1: Андрей,
0: мечтал!
1: Мечтал! Андрей, ну это я мечтал, да, но ты не надейся, что мы тебя так отпустим.
0: Мы, то есть там какие-то люди еще стоят в коридоре.
1: Мы, это я и...
0: Ты привел еще кого-то, да, там в коридоре, поэтому...
1: И любимые песни, я имел в виду. Слушай, я вспомнил историю такую необычную после песни «Держи, Дима Билана», когда я занимался бальными танцами. Моя партнерша заболела, и, в общем, со мной поставили девочку, которая была в 4 раза больше меня. И мы танцевали венский вальс, и я боялся, что я просто не удержу. И она ко мне подошла и сказала: «Малыш, не волнуйся, поведу я». В общем, она меня подхватила, и в итоге я очнулся уже, можно сказать, в больнице. На самом деле это было очень, знаешь, необычные такие ощущения. Я вот подумал, как хорошо, что в утреннем шоу «В крутую по-русски» нам не нужно выбирать, кто поведет.
0: Согласен,
1: Мы ведем все, и Ленка с нами будет тоже, Журавлева.
0: Ну, это классно. А девочка та самая, так понимаешь, ждет сейчас за...
1: Кстати, познакомься,
0: да. Сбежала от нее,
1: да. Ну, ладно. Заводите.
0: Я тогда пойду в субботу, надеюсь, приду. С 9 до 11 увидимся. Миш, пока.
1: Очень надеемся.
0: Надеемся,
1: пока.
0: Да.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Московской области введен оранжевый уровень погодной опасности. Режим действует до 9 утра 30 мая. В ночные и утренние часы в эти дни местами по области прогнозируется падение температуры до 0 градусов. Кроме того, до 30 мая в Подмосковье введен желтый уровень погодной опасности из-за угрозы лесных пожаров. Местами прогнозируется высокая пожарная опасность 4 класса. И к другим темам. Вопрос снижения возраста, с которого дети могут начать подрабатывать, необходимо серьезно обсудить на разных площадках, заявили в Думском комитете по труду и социальной политике. С предложением снизить возраст трудоустройства с 14 до 12 лет ранее выступила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская. В Комитете Госдумы считают, что к дискуссии нужно привлечь экспертов, родителей и специалистов в сфере здравоохранения и образования. Россиянам до 14 лет вновь доступны железнодорожные билеты в Абхазию по свидетельству о рождении. Такой порядок будет действовать до конца 2027 года. С начала года въезд в Россию и выезд за границу детей до 14 лет стал возможен только по загранпаспорту, после чего Российский союз туриндустрии призвал сохранить прежний порядок, так как некоторые туристы с детьми, которые запланировали путешествие, просто могут не успеть оформить новые документы. Средняя поездка в метро Москвы длится 24 минуты. Это время жители столицы тратят на прослушивание музыки и аудиокниг, а также на просмотр фильмов и чтение, показало исследование. Из книг утром чаще всего востребовано тонкое искусство пофигизма, а также «Мастер и Маргарита». Вечером «Атлант расправил плечи» и роман «Все, что мы не завершили». У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Если хочешь танцевать.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Вспомнил сейчас, наверное, самое странное свидание в своей жизни. В общем, познакомился с девушкой, пригласил погулять. И во время прогулки мы о чем-то поспорили. Я уже точно не помню о чем, это не так важно. В какой-то момент она в шутку говорит: «Не спорь со мной, я ведьма». И в эту секунду один за другим в аллее начали гаснуть все фонари. Представляете? Так быстро я еще никогда не бегал.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, если вдруг вам показалось, что какая-то перед вами черная полоса или вдруг стало грустно, просто вспомните продавщицу, у которой я однажды спросил, а вот это горький шоколад? На что она мне ответила: «Как моя жизнь».

0: Реклама на русском.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: Я на диете. Вот съел всего 2 эклера. А ведь мог бы. 4. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно играл с племянником в шахматы. Поддавался как мог, конечно же, отдавал ему свои пешки. И вот внезапно забираю у него коня. Потом отхожу буквально на 2 минуты, возвращаюсь. Конь стоит на месте. Говорю, что мухлюешь, что ли? Я же забрал коня только что. А племянник мне отвечает: нет, не мухлюю. Я же не виноват, что конь сбежал и вернулся ко мне.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно друзья отмечали свадебный юбилей и рассказали мне, как они познакомились. Очень интересно. Все началось с того, что он заметил ее в автобусе и начал пристально на нее смотреть. Самое интересное, что ничего бы не случилось, если бы она не подошла к нему со словами: «Молодой человек, я не музейный экспонат, на меня не только смотреть можно». Приручал.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Буквально вчера знакомая рассказала, что с ней произошло. Она ехала в метро и замечает, что молодого человека рядом такая же татуировка точно, как и у нее. Ее, естественно, ему сказала, удивилась: парень, у тебя классная татуха. А он ей ответил: девушка, это ваша рука, вы ею за поручень держитесь сами. После такой истории хочется поздравить всех нас с успешным окончанием рабочей недели.

0: Миша Слабоков на Русском радио вместе с вами. У каждого из нас есть странные друзья. Вот, например, у одного моего знакомого сыновья-близнецы, но он носит с собой фотографии только одного, потому что, цитата, «другой выглядит так же». Я так много думал об этом и пришел к выводу, что, наверное, это все-таки удобно. Или нет, как вы считаете?
1: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, наконец-то, друзья, день гадания на ромашках наступил. Да, именно сегодня любит, не любит. Давайте вместе. Любит, не любит. Не любит, любит. Погадаем, в общем, на любимых артистов. Ну и, конечно же, передадим привет всем, всем, всем нашим чуть более любимым, чуть менее родным, друзьям, близким. Пожалуйста, все это можно сделать в официальной группе Русского радио. Во ВКонтакте, в Одноклассниках. Где еще можно? В Максе пишите, пожалуйста, без проблем. Также в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105-7. Но перед этим, как всегда, потанцуем.

Абсолютно правильно все поет Юлия Савичева. Не надо никуда смотреть по сторонам, а нужно смотреть конкретно в официальную группу Русского радио во ВКонтакте, в Одноклассниках, также в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105-7. И именно сюда, именно здесь мы и пишем сообщение в стол заказов на Русском радио. Пишет нам Кирилл из Казани. Передает огромный привет своей семье, маме Наталье, папе Александру, бабушкам Валентине Васильевне и Татьяне Ивановне, дедушке Владимиру Григорьевичу, своему родному Барнаулу и селам Леньки, Степное озеро Благовещенского района Алтайского края. Но это еще не все. Это только было начало. Теперь самое главное. Сегодня вечером на поезде выезжаем в Москву. Цитата, да? На экскурсию. Ну, а прямо сейчас, Кирилл, позвольте пригласить вас в нашу музыкальную экскурсию. Все красивые, все любимые экспонаты. Обратите внимание. Огромная просьба. Руками не трогать, пожалуйста. Можно слушать. Даже нужно.

И мы возвращаемся в стол за Казахстанском радио. Цитата. Поздравьте, пожалуйста, меня с прошедшим днем рождения. Так, наконец-то заработали наши статисты. Не жалеют своих ладоней и других конечностей. Продолжаю цитировать сообщение. У меня вчера, 28 мая, был день рождения. Пожелайте мне всех благ, здоровья, счастья в личной жизни. Это все от Шершовой Анастасии. Так, Анастасия, несмотря на то, что день рождения был вчера, не переживайте, не волнуйтесь. У нас есть специальная функция, одна кнопочка, которая может отмотать настроение в нужную сторону. Вот я сейчас нажму эту кнопочку, и снова будет праздник. Вот смотрите.

0: Андрей, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

что тут искать? Тут и нечего искать. Нужно просто зайти в официальную группу Русского радио во ВКонтакте, в Одноклассниках или написать в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-1057. И все, от уточки мы, как говорится, стол заказов на Русском радио в вашем полнейшем распоряжении. Любимые белочки, огромный привет от Медвежонка. Также Марина пишет, процитирую сообщение, а у нас погода плохая, поэтому не могу уснуть. Поставьте, пожалуйста, позитивную музыку, а вдруг получится уснуть. Марина, специально, ну, уснуть не получится, это я сразу вам говорю, потому что у нас такие песни, как говорится, не для этого они созданы, но специально по вашему запросу группа «Градусы» увеличит градусы у вас за окном своей песней еще выше.

куда вышел или куда зашел, все нормально, все в порядке. Вы именно там, где надо. Это «Стол заказов» на Русском радио. Наталья написала, процитирую ее сообщение: «Приветствую всех, кто тоже не спит и собирается встретить рассвет в философских размышлениях о смысле жизни, о том, для чего мы живем, о том, что самое главное в жизни». Наталья, и в этом мы вас с удовольствием поддержим. Одно, я считаю лично, одно из самых философских песен под названием «Стюардесса по имени Жанна». Почему именно Жанна, да? Почему именно стюардесса? Очень много вопросов, любимых песен еще больше.

возвращаемся в стол заказов на Русском радио. Процитирую сообщение. Доброе утро. Передайте, пожалуйста, привет Ивана Мандрюинской поликлиники Иркутска. Пусть пятница будет легкой. Всех благ. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню про педиатров. Это написала Татьяна. Татьяна. Я просто не... Во-первых, аплодисменты. А все почему? Потому что я не знаю, как вы угадали, как вы догадались, но впереди у нас как раз целый блок песен про педиатров.

Мы ждали, мы не спали, мы надеялись, и это произошло. Давайте прямо сейчас посмотрим и послушаем, что же приятного прилетело в официальное сообщество русского радио в «Одноклассниках». Елену из Ждановки мы поздравляем. Процитирую сообщение: «Мамочка, милая, родная, любимая, с днем рождения тебя. Пусть будет в твоей жизни меньше поводов для переживаний, а на сердце будет место только для тепла, радости и любви. Пусть ничего тебя не беспокоит. Пусть каждый день преподносит что-то новое и хорошее. Будь счастлива, спокойна и любима. Я тебя люблю больше всего на свете». Это все написали внук Влад и дочка Ника. Мы присоединяемся, естественно, полностью. Доброе утро из Комсомольска на Амуре. Отдельный пламенный привет отделу оплаты и нормирования труда. Хорошей пятницы и ухода домой вовремя. А мы знаем, что самый своевременный уход домой — до появления руководства.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: кто тут самая красивая? Ирочка Шипицына. Все почему? Потому что коллектив службы развития капитального строительства Восточного порта поздравляет с днем рождения дорогую коллегу Ирочку Шипицыну. Замечательного, доброго, отзывчивого человека. Что тут еще за поздравление-то? Чтобы работа всегда была источником не только дохода, но и вдохновления, самореализации, позитивных эмоций. Пусть сложные задачи встречаются реже, а их решение приходит легко и эффективно. Желаем крепкого здоровья, неугасающего оптимизма и уверенности в своих возможностях. Пусть жизнь будет наполнена теплом, пониманием и радостными событиями. Успехов во всем. Мы еще раз поздравляем кого? Правильно, Ирочку Шипицыну. А девочек и Димы, между прочим, единственного мужчины в коллективе. И на этом с приветами пока все. Я думаю, достаточно.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.